0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Марка.
2: Иисус, сев возле сокровищницы, смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богачи клали ей помногу, а потом подошла одна бедная вдова и положила две медные монетки, лепты, один квадрант. Иисус подозвал учеников и сказал им: «Верно вам говорю, эта бедная вдова положила больше всех остальных. Все, кто клал деньги в сокровищницу, клали излишек. Она же, такая нищая, положила все, что у нее было, все, на что жила».

Живя по принципу «не учите меня жить, лучше помогите материально», мы привычно ожидаем от Бога, что Он все устроит и Он все решит. Но не тут-то было. Бог отпускает нас в самостоятельность, даже когда мы не очень-то этого хотим. И мы обижаемся, кричим, топаем ножками, как ребенок, за которого раньше убирали со стола, а теперь просит проявить самостоятельность. С точки зрения ребенка, это чуть ли не предательство. А мы понимаем, что он уже достаточно повзрослел, чтобы научиться тому, что пригодится ему в жизни. Давайте и мы не будем бояться быть самостоятельными, когда Бог отпускает руку.

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!
1: Новая музыка на Свободном радио. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: Чейк-фулы! Аллилуйя!
1: Вы подумали, а мы сказали. Свободное радио представляет авторский проект Наташи Романцовой. Время подумать.
2: А я, друзья, продолжаю не то чтобы спорить, но свои какие-то контрдоводы приводить к утверждению о том, что стыд невозможен без социума. И что если мы одни на необитаемом острове, вопрос стыда не будет беспокоить. А куда деть стыд перед самим собой? Или, что еще монументальней, перед Богом? Что делать, когда и стыдно перед Богом, а еще стыднее говорить о стыде, вспоминать о стыде и даже исповедоваться перед Богом о какой-то ситуации, за которую стыдно? Стыдно! Я уверена, что найдется и не один человек, у которого есть вот такая история. Она глубоко-глубоко внутри. И сверху заложена, знаете, так, листвой опавшей, лапами отъели, так припорошили все, мусор какой-то набросали. Ну, так, нормально, часть паркового ансамбля. Все нормально, смотрится так на общем фоне, не выделяется. Но это та ситуация, которая внутри вас есть. А ей там не место. Вы храм Божий. У вас там все должно быть чисто, подметено и проветрено. И вот чтобы это место проветрить и подмести, есть такое понятие, как исповедь. Процесс исповеди, он разнится между конфессиями. Для кого-то это обязательно священник, для кого-то достаточно бухнуться дома на колени и перед Богом порыдать и все ему рассказать. Но, кстати, приведу, наверное, массу доводов, если нужно, в пользу того, чтобы все-таки у вашей исповеди был свидетель. Вы говорите это Богу, но пусть будет свидетель. Пусть будет человек, которому вы доверяете. Вот настолько доверяете, только именно доверяете, которому вы сможете озвучить вот это свое что-то внутреннее, некрасивое, недостойное, стыдливое. Потому что это свидетель того, что вы свободны. После того, как произнесете, после того, как исповедуете, вы свободны. Это место чисто. Почему так сложно говорить о своих проступках, и в том числе сложно христианам? Потому что у человека есть ложное представление о себе, как о победителе. И каждому хочется быть успешным, красивым. И не каждому хочется осознать, что во многих жизненных ситуациях лучше проиграть с достоинством, чем победить невесть как. А назвать ту ситуацию, за которую стыдно, может быть, какой-то свой грех, какой-то проступок, это может быть все, что угодно. Назвать вот эту ситуацию, это, знаете, с чем можно сравнить? Это как ступеньки к венцу благодати, ступеньки к Господу. То есть вы называете грех, он падает к вам в ноги, и вы на него наступаете, становитесь выше. И да, это уловка дьявола, если хотите, заковать вас в собственном стыде настолько, чтобы вы никогда никому не исповедались, ни другу, ни священнику, ни Богу, чтобы этот камень был внутри. Потому что есть силы, которым не надо, чтобы вы тянулись к небу и к свету. Хорошо, если будет работать притяжение к земле. И чем больше этих камней, грузиков у вас свисает с подола, тем лучше.
1: Вы подумали? А мы сказали.
3: Радость есть всегда. Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Библейская кухня.
1: «Смотри», — сказал фараон Иосифу, «я делаю тебя правителем всего Египта». Он снял свой перстень с печаткой и надел его Иосифу. Так фараон сделал Иосифа правителем всего Египта.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Иосиф провел много лет при дворе египетского фараона. Историки еды считают, что в Древнем Египте выращивали бамию – однолетнее травянистое растение семейства мальвовых, стручки которого используются в пищу и по сей день. Сегодня мы с вами приготовим блюдо египетской кухни – бамию, тушеную с мясом. Для этого вам потребуется чуть больше килограмма свежих стручков бамии, 1,5 чашки красного вина или бальзамического уксуса, 6 столовых ложек несоленого сливочного масла, 2 мелко нашинкованные луковицы, 2 измельченных зубчика чеснока, 800 грамм телятины или говядины для тушения, нарезанной на кубики, чайная ложка тмина и кориандра, 1 чашка очищенных и нарезанных помидоров и 4 столовые ложки томатной пасты, чашка мясного бульона, горсть мелко порубленных листьев свежей мяты, соль и свежемолотый перец, а также 3 столовые ложки оливкового масла. Разогрейте духовку до 180 градусов. Удалите верхушки стручков бамии и вымочите их в красном вине или бальзамическом уксусе в течение получаса. Растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте лук и чеснок до мягкого состояния. Понемногу добавляйте на сковородку мясо, обжаривая кубиками со всех сторон. Переложите мясо в большую жароупорную емкость. Добавьте лук, чеснок и соус со сковородки. Эту смесь поставьте на огонь и подогрейте, тщательно помешивая. Затем добавьте тмин, кориандр, помидоры, томатную пасту, мясной бульон и мяту. Горячую массу вылейте в емкость с мясом. Добавьте соль и перец. Накройте крышкой и запекайте в духовке, пока мясо не впитает всю жидкость. Это займет около 1,5 часов. Благословенной вам трапезы, друзья!
2: Библейская кухня. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: время настало.
1: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и безумолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
2: Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Яркие светила. Летом 2015 года группа верующих из нашей церкви была поражена тем, что увидела в трущобах Матары в Найроби, столице Кении. Мы посетили школу с грязными полами, ржавыми металлическими перегородками и деревянными скамейками. Но на фоне этого крайне убогого окружения выделялся один человек. Ее звали Бриллиант. Это имя подходило ей как нельзя лучше. Учительница начальных классов. Она излучала радость и решимость. Ее разноцветное платье, внешний вид и радость, с которой она учила и вдохновляла детей, производили неизгладимое впечатление. Яркий свет, который несла в свое окружение Бриллиант, напомнил мне о том, как должны были вести себя в окружающем мире филиппийцы, которым в первом веке писал Павел. На фоне духовно нищего мира верующие в Господа Иисуса были призваны сиять, как светило в мире. Наша задача сегодня не изменилась. Яркие светила нужны повсюду. Как утешительно знать, что через того, кто производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению, верующие в Иисуса могут светить так, как написано в Евангелии. Иисус и сегодня говорит нам: «Вы свет мира». Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Живите со всеми в мире, насколько это зависит от вас. Не мстите за себя, дорогие мои, оставьте место Божьему гневу. Ведь написано: «Отмщение мое, и я воздам», — говорит Господь. Наоборот, если твой враг голоден, накорми его, жаждет, напои его. Этим ты заставишь его гореть со стыда. Не дай злу победить себя, но побеждай зло добром».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: 20 часов, ну или около того. А сколько среди них передачи песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Джон Рокфеллер. Сегодня имя Рокфеллер является синонимом таким словам, как успех, слава и деньги. А как же по-другому? Ведь в конце 19 столетия Джон Рокфеллер сколотил себе состояние, которое сегодня равно 253 миллиардам американских долларов. В часы пик он контролировал 90% всей американской нефти, что по данным журнала Fortune делает его самым богатым человеком в истории Америки и всего мира, соответственно. Но мало кто знает, что Джон Рокфеллер был заядлым баптистом, пожертвовал свою первую десятину в 16 лет и никогда в своей жизни не пробовал алкоголь и сигареты. Для него религия была движущей силой, и он считал, что вера является источником его дохода. «Я верю, что сила делать деньги – это Божий дар. Это моя обязанность, как христианин. Во-первых, делать деньги, а во-вторых, делать как можно больше денег для того, чтобы раздавать нуждающимся. Один раздает, и у него прибавляется, а другой жадничает и беднеет. Кто щедр, тот будет в достатке, кто дал другому напиться, не будет жаждать». Книга притчи Соломона, 11 глава, 24-25 стих.
1: Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио. Свободного радио.

0: Свободному радио 7 лет.
1: Свободное радио.

доколь вам будет щадить неправедных и злых. Ваш долг есть сохранять законы, на лицах сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков. Не внемлют, видят и не знают, покрытым здою очеса. Злодейство землю потрясает, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я. И вы, подобно так падете, как с древ увядший лист падет. И вы, подобно так умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, их моленью внемли. Приди, суди, карай лукавых и будь един царем земли.

0: Притчи Соломона.
1: Сын мой, если ты поручился за другого и дал заклад за чужого, то ты был пойман на слове, попался в ловушку собственных слов. И тогда, сын мой, сделай вот что, чтобы спастись. Раз ты попал в руки другого, пойди, унижайся и мольбами его осади. Не давай глазам своим сна и не смыкай век своих. Спасайся, как газель из руки охотника, как птица из силков птицелова.

0: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: You know, everybody has their own set of challenges. Ups, downs, smiles and frowns. But if you can see the sun peeping through the clouds, you'll realize that everything is gonna be all right. I don't know about y'all, but you gotta find a way to be grateful for this thing called life. Check it out.

0: Как вы думаете, когда начинается старость? Это ведь такое отчасти тоже субъективное понятие. Бывает человеку слегка за 20, а он уже старичок. Или наоборот, смотришь на женщину, вроде бы в годах, но столько энергии, столько жизни. Как-то вроде и понимаешь, что дама в возрасте, но назвать старой никогда. Язык не повернется. Когда же начинается старость? Говорят, есть один показатель. Когда начинают вспоминать и совсем перестают планировать. Когда речь наполняется вот такими вот формами. А помнишь, там было здорово. Или в наши годы было принято вот так. А вот когда говорят, а давай мы с тобой завтра или через неделю пойдем туда-то, сделаем то-то. Вот до тех пор, пока в вас живут планы, это не может быть старостью. Ну никак.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
0: Свободному радио 7 лет.

0: У любви есть один глагол – отдавать. Петр Мамонов.
1: Верь, живи,

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из города Орлан.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Потому что я вижу, как он проявляет свою силу прямо в моей жизни. То есть я вижу, как он действует через многие вещи.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Бывает, когда в жизни такие сложные ситуации наступают, вера может подкашиваться как-то, но если мы читаем Слово, Священное Писание, то мы можем все больше и больше убеждаться и укреплять им сам. И в конце концов, вообще, Бог будет проверять нас с помощью каких-то дел, будет какие-то нам испытания посылать. И в своей жизни я замечаю много вот вещей, когда у меня бывают реально сложные такие ситуации в жизни, и только с помощью веры я их могу решать.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Больше всего храни моего, храни сердце свое, потому что из него источники жизни.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Если вот сказать с точки зрения неверующего человека, то он, конечно же, скажет, что это какие-то ограничения. То есть не делай того, не делай это, не делай то. Но если делать все в своей жизни, вот то есть пойду попью, пойду, это в твоей жизни, то есть как-то хорошо не отразится. Все вот эти запреты, они для чего-то нужны. Просто так Бог, он никогда не будет запрещать. Ведь он говорит, делай все, что кроме греха. Я считаю, что это больше свобода, потому что именно вот это послушание, оно даст его тебе в будущем. Твоя жизнь, она будет наполнена реально счастьем, без всяких лишних каких-то трудностей. Вот. То есть, если ты будешь не слушаться Бога, то ты просто создаешь себе сложную жизнь.
3: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

100 нескучных историй. Нужные знания. В древние времена жил в Китае человек по имени Жу. Однажды он услышал, что в соседней деревне поселился великий охотник Матен, тот самый, что был способен одолеть любого дракона. Жу пришел к нему и попросил научить и его побеждать драконов. «Это весьма трудная и

0: Однако за всю свою долгую жизнь он так ни разу и не повстречался с драконом. А поскольку Жу больше ничему не научился, как только убивать драконов, то жизнь его протекала в горести и нужде. И только состарившись, Жу понял простую истину. Познания хороши те, которые могут принести реальную пользу и добро. Боюсь, что большая часть той информации, которую мы сегодня черпаем из журналов, телевидения, интернета, это все уроки из серии «Как убивать драконов». Ну, зачем нам знать все эти подробности из личной жизни звезд эстрады, политиков, актеров? Все эти скандалы и фейки, зачем? Пригодится ли нам это в жизни? А вот действительно полезной информацией мы иногда пренебрегаем. Возьмем, к примеру, Библию. Я опять о Библии, конечно же, потому что в этой книге столько мудрых, практических советов, которые могут реально изменить нашу жизнь к лучшему. От стольких разочарований, от стольких несчастий мы могли бы себя избавить, если бы мы следовали руководству этой чудесной книги, Библии. В ней на самом деле содержатся ценные, нужные знания о самых важных вещах. Как писал апостол Павел, все Писание вдохновлено Богом и приносит пользу, обучает, обличает, исправляет и наставляет в праведности. Библия, Новый Завет, второе послание к Тимофею.
1: Свободное радио.

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Евангелие от Марка.
1: «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им:
2: «Ободритесь, это я, не бойтесь!»
1: И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селении ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись».
3: Наш сайт свободная.медиа.

0: декабрь на носу, а у меня, ну, никакого рождественского настроения на душе.
1: Угу. А вы следовали моим предписаниям?
0: Да, доктор. Слушаю рождественские гимны с утра до вечера.
1: А елку поставили?
0: В каждой комнате.
1: Угу. И дом украсили?
0: Да, украсил. Огоньки, Дед Мороз, Снегурочка.
1: И что, не помогает?
0: Как видите.
1: А подарки?
0: Купил всем знакомым. Даже тем, кто не подарил мне ничего на прошлое Рождество.
1: И?
0: Никакого эффекта.
1: Конечно, какой тут может быть эффект?
0: Зачем же вы мне все это посоветовали?
1: Для того, чтобы вы поняли, что настоящее рождественское настроение может дать только тот, кто был рожден на Рождество.
0: Вы о ком?
1: На Рождество мы радуемся тому, что Бог дал нам своего Сына. Настоящее рождественское настроение приходит от Христа, не от елки, не от подарков или какого-нибудь там Гоголь-Моголя.
0: Гоголь-Моголь! Как же это я совсем забыл про Гоголь-Моголя!
2: На Рождество мы празднуем рождение того, кто однажды принес в мир свет и надежду. Не забывайте о самом главном.
1: Вы слушали то, что я говорила?
0: Я вернусь через 20 минут!
3: Свободное радио.

Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Августа 1534 года Игнатий Лойола основал в Париже орден иезуитов. Орден поначалу не имел такого названия. Лишь в 1540 году, после одобрения папы, орден получил название «Общество Иисуса», а его члены – имя иезуитов. Сам же Лойола сравнивал членов своего общества с артелью торговцев мехом. С той лишь разницей, что их предельным интересом является воля Бога, а не шкурки бобров. Основатель общества Иисуса Игнатий де Лойола, уроженец страны басков в Испании, год провел в Иерусалиме, исследуя пути Иисуса, а по возвращении учился в Барселоне. Но из-за сложных отношений с инквизицией, Лойола даже просидел несколько дней в тюрьме, он был вынужден оставить Испанию. Лойола поехал учиться в Париж, в Сорбонну. На тот момент ему было 37 лет. Вокруг Игнасио образовался круг единомышленников из земляков испанцев, французов и португальцев, одержимых идеями восстановления авторитета церкви и возвращения ей былого влияния в Европе, а также миссионерского распространения католицизма во всем мире. 15 августа 1534 года во время мессы в часовне мучеников на парижском холме Монмартр будущие иезуиты принесли торжественные обеты и фактически основали свой орден. Отправившись в Рим, они поведали об этом папе Павлу III, который в 1540 году, 6 лет спустя, утвердил устав общества Иисуса, после чего товарищи Лойолы избрали его первым генералом ордена. Иезуиты подчинялись строжайшей дисциплине и стремительно росли в числе. Вскоре они были разосланы по всему миру – в христианскую Европу, взбудораженную движением реформации, а также в земли, открытые испанцами и португальцами – в Индию, Японию, Бразилию, Конго и другие.
3: След в истории.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Ты очень устал на этой неделе. Не можешь оторвать себя от кровати утром в воскресенье? Да ну и ничего страшного, посиди дома. Без тебя, что ли, не справиться?
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное. Свободное радио.
3: Всем привет! Это Андрей Бережной. И вы слушаете «Свободное радио».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Любимый, не всякому духу верьте, но подвергайте духов испытанию, от Бога ли они, потому что в мир уже ушло много лжепророков. Вот как вы узнаете, что дух от Бога. Всякий дух, который признает, что Иисус Христос пришел облеченным в плоть, от Бога. А всякий дух, который не признает Иисуса, не от Бога, но от Антихриста, о котором вы слышали, что он должен прийти, и вот он уже в мире. Вы, детки, от Бога, и их победили, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире».
2: Новая музыка на свободном радио.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: вся моя жизнь перед тобой. Я люблю тебя.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, здравствуйте. Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царствии, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения и спасибо, что вы с нами. Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Молитесь, размышляйте, посвящайте. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя свое. Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 27 и 28 стихи. Иисус знал, что крест был Божьей волей. Однако, когда Он столкнулся с ужасающим испытанием, Его сердце встревожилось. Ожидая в саду, Иисус сделал три вещи, которые помогли Ему подчиниться. Во-первых, Он помолился. Какой-то замечательный пример для нас, потому что мы тоже столкнемся с периодами неуверенности и даже страха, временами, когда нам нужно будет воззвать к тому, кто заботится обо всех деталях наших жизней. Когда вы переживаете из-за обстоятельств, которые вы не понимаете, следуйте примеру Иисуса. Второе – размышляйте. Он проговаривал это и осознавал, что болезненное испытание, которое ожидало его, послужит высшим Божьим целям вечности. На сей час я и пришел. И в-третьих, он посвятил себя послушанию. «Отец, прославь имя Твое». Другими словами, «Я посвятил себя тому, чтобы прославить Тебя, Отец, чего бы мне это ни стоило». Следуйте примеру Иисуса. Сперва молитесь. Молитва меняет ситуации. Иногда больше всего в переменах нуждается наше отношение к чему-либо. Молитва также дает нам силу претерпеть испытание и возможность принять его. Следующее – размышляйте. Осознайте, что Бог любит вас в высшей степени и работает над своим вечным планом для вашей жизни. И в-третьих, посвящайте. «Пусть будет воля Твоя, Господь. Используй мою жизнь, чтобы принести славу Твоему имени». Отец, научи нас следовать примеру Иисуса, когда мы оказываемся в неуверенных или пугающих ситуациях. Напоминай нам молиться, рассуждать посреди проблемы и посвящать себя тому, чтобы приносить Тебе славу. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие атеизмы не подходит. Тут что-то не то, и вечно будет не то. Тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы, и вечно будут про то говорить.

0: 145-й псалом. Аллилуйя! «Восхваляй, душа моя, Господа! Всю свою жизнь буду восхвалять Господа! Буду петь хвалу моему Богу, пока я жив! Не надейтесь на правителей, на человека, в котором нет спасения! Когда дух покидает его, и он возвращается в землю, в тот самый день исчезают и все его помышления! Блажен тот, кому помощник Бог Иакова, кто надеется на Господа своего Бога, сотворившего небо и землю, море и все, что его наполняет. Он вечно хранит свою верность. Он защищает дело угнетенных, дает пищу голодным. Господь освобождает заключенных. Господь открывает глаза слепым. Господь поднимает всех низверженных. Господь любит праведных. Господь хранит чужеземцев, поддерживает сирот и вдов, а путь нечестивых искривляет. Господь царствует вовек, твой Бог Сион, во все поколения. Аллилуйя!
1: Свободное радио.

0: не все и не всегда у нас получается. Кафель ложится криво, а дети отказываются воспитываться и быть идеальными. И в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Более того, ощущение того, что ты не смог, может быть даже полезно. Да, мы слабые и несовершенные. Да, у нас получается ерунда. Именно поэтому мы так нуждаемся в помощи друг друга и в чуде от Бога. А вся эта мода на совершенство и независимость до добра не доведет, а доведет до гордости, разобщенности, одиночества и разочарования. Всем любви и тепла. Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимый, если совесть нас не обличает, мы не видаем страха перед лицом Божьим и получаем от Него все, о чем не попросим, потому что мы исполняем Его заповеди и делаем то, что Ему приятно. И вот Его заповедь — верить в Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга, как Он повелел нам. Те, кто исполняет Его заповеди, живут в Нем, а Он — в них».

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Вы уставной человек или борец против правил? Для вас нормы и законы – это спасительный парапет или клетка? Умелый сервис или навязанные услуги? Как бы там ни было, христианство – это не про ограничения, а про отношения, личный выбор и освобождающие ценности. А любителям обвинить церковь в порабощении стоит внимательнее присмотреться к светской жизни. Так уж там мало порабощающих элементов и так уж много реальной свободы.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Я хороший пастух. Ведь хороший пастух отдает свою жизнь за овец. А наемник, он не пастух, овцы ему чужие. Видя, что волк приближается к стаду, он бросает овец и бежит, а волк их хватает, и они разбегаются. Потому что он наемник, он не печется об овцах. Я хороший пастух. Я моих знаю, и меня мои знают. И как меня знает Отец, так и я знаю Отца. Я отдаю свою жизнь за овец. Есть у меня и другие овцы, они не из этой овчарни. Я должен и их привести. И они будут слушать мой голос. И будет тогда одно стадо, и будет один пастух. Потому меня любит Отец, что я жизнь свою отдаю, чтобы снова ее получить. Никто моей жизни не отнимает, я ее отдаю добровольно. В моей власти ее отдать, в моей власти ее получить обратно. Ведь так повелел мне Отец.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Друзья, всем привет! «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья» — книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом, даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие, и пока мы нужны, мы будем звучать.
1: «В новый день» со свободным радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Чтобы снова вдохнуть жизнь в ваши семейные отношения, наполнить их новым смыслом, вам стоит только сказать себе: «Постой, ну куда же ты так спешишь?» Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Безусловно, мы живем в безумно динамичном мире. Мы все делаем как-то исступленно, неважно, работаем мы или отдыхаем. Нам не хватает времени на беседу, да просто на то, чтобы перевести дух. Этот губительный ритм жизни не сулит ничего хорошего ни для человека, ни для семейных отношений. Конечно, необходимо более эффективно использовать отмеренное нам время. Развивать свой духовный мир, думать о чем-то приятном и радостном или просто прогуливаться, беззаботно пиная попадающиеся под ноги камушки. Но, кажется, весь мир ополчился на нас, он не дает нам опомниться. Я хотел бы дать вам один простой совет для обеспечения здоровой и счастливой семейной жизни. Рецепт, которому должны следовать все члены семьи. Во-первых, не предавайтесь какой-либо новой затее, на которую уйдут остатки вашего драгоценного свободного времени. Постарайтесь уравновесить ваше новое начинание отказом от прежних увлечений. Во-вторых, будучи членом семьи, вы должны в какой-то степени снизить темп вашей жизни, научиться иногда говорить себе «нет», «все, хватит», не поддаваясь соблазну новых увлечений и даже удовольствий. Проявите в данном вопросе настойчивость, сродни той, что проявляет футбольный защитник, пытающийся отобрать мяч у грозного форварда. Да, согласен, предложенное мною нелегко сделать в нашем безумном мире. Но у вас благородная цель. Если вам присуща ответственность за благополучие и счастье ваших близких, вы сможете несколько умерить свою прыть, сбавить темп и вновь обрести благоразумие и ощущение целостности общего организма, имя которому «семья». Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
3: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Я благодарен тому, кто наделил меня силой, Христу Иисусу, нашему Господу. Это Он счел меня верным и поручил мне служение, мне, некогда богохульнику, гонителю и обидчику. Но Бог жалился надо мной, потому что я поступал так по невежеству и по неверию. Господь наш щедро излил на меня свою доброту вместе с верой и любовью через Христа Иисуса».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

43-й псалом. «Боже, своими ушами мы слышали, рассказали нам наши отцы о том, что Ты сделал в их дни, в дни стародавние. Рукой Своей Ты изгнал народы, а наших отцов насадил в земле той. Ты сокрушил народы и заставил оставить их землю. Не мечом Своим землю отцы добыли, и не сила их дала им победу, а Твоя правая рука и сила Твоя, и свет Твоего лица, потому что Ты возлюбил их. Ты, Царь мой и Бог, даруй победу Иакову. С Тобой мы тесним врага и во имя Твое попираем противника. Я не верю в свой лук, и не меч мой мне дарит победу. Это Ты спасаешь нас от врагов, ненавидящих нас предаешь стыду. Богом мы хвалимся каждый день, и имя Твое будем славить вовек».

0: Всем привет, это Андрей Страдубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Смотрите, не презирайте ни одного из простых и малых. Верно вам говорю, их ангелы всегда стоят рядом с моим небесным Отцом. Как вы считаете, если есть у человека 100 овец, и одна из них заблудилась, разве не оставит он 99 в горах и не пойдет искать заблудившуюся? А когда найдет, верно вам говорю, будет радоваться ей больше, чем 99 незаблудившимся. Так и ваш Небесный Отец, Он не хочет, чтобы погиб хоть один из самых малых.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто. И также слушайте мои треки на волнах свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
0: Свободному радио 7 лет.
2: Августа 1534 года Игнатий Лойола основал в Париже орден иезуитов. Орден поначалу не имел такого названия. Лишь в 1540 году, после одобрения папы, орден получил название «Общество Иисуса», а его члены – имя иезуитов. Сам же Лойола сравнивал членов своего общества с артелью торговцев мехом, с той лишь разницей, что их предельным интересом является воля Бога, а не шкурки бобров. Основатель общества Иисуса Игнатий де Лойола, уроженец страны басков в Испании, год провел в Иерусалиме, исследуя пути Иисуса, а по возвращении учился в Барселоне. Но из-за сложных отношений с инквизицией, Лойола даже просидел несколько дней в тюрьме, он был вынужден оставить Испанию. Лойола поехал учиться в Париж, в Сорбонну. На тот момент ему было 37 лет. Вокруг Игнасио образовался круг единомышленников из земляков испанцев, французов и португальцев, одержимых идеями восстановления авторитета церкви и возвращения ей былого влияния в Европе, а также миссионерского распространения католицизма во всем мире. 15 августа 1534 года во время мессы в часовне мучеников на парижском холме Монмартр будущие иезуиты принесли торжественные обеты и фактически основали свой орден. Отправившись в Рим, они поведали об этом папе Павлу III, который в 1540 году, 6 лет спустя, утвердил устав общества Иисуса, после чего товарищи Лойолы избрали его первым генералом ордена. Иезуиты подчинялись строжайшей дисциплине и стремительно росли в числе. Вскоре они были разосланы по всему миру – в христианскую Европу, взбудораженную движением реформации, а также в земли, открытые испанцами и португальцами – в Индию, Японию, Бразилию, Конго и другие.
3: След в истории.

Привет и всем! Знаю, что вы скажете, что это банально, но многим помогает. Записывайте или проговаривайте с близкими свои благодарности. Что обрадовало вас? Что хорошего произошло? Кому и за что вы благодарны? Можно даже завести привычку вести дневник благодарностей. Тогда к нему всегда можно будет обратиться в будущем.

0: 23-й псалом. Господня земля и все, что наполняет ее, мир и все, что живет в нем. Ведь он поставил ее на морях и утвердил на водах. Кто взойдет на гору Господню, кто встанет на святом месте его? Тот, чьи руки чисты и чье сердце непорочно, тот, кто душу идолам не отдает и не клянется ложно. Он получил от Господа благословение и оправдание от Бога Спасителя своего. Таково поколение, которое ищет его, ищет лица твоего, Бог Иакова. Врата, поднимите свои верхи, поднимитесь древние двери, чтобы вошел Царь Славы. Кто он, этот Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в битвах. Врата, поднимите свои верхи, поднимитесь древние двери, чтобы вошел Царь Славы. Кто он, этот Царь Славы? Господь сил, он Царь Славы.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет. И сегодня я хочу поговорить на такую тему, как мотивировать мужа заниматься ребенком. Необычная тема, но я думаю, что она крайне важна. И для начала стоит отметить одну очень вредную установку, которая нам досталась от бабушек нашего постсоветского пространства, когда утверждали, что женщина занимается детьми и домашним хозяйством, а обязанность мужчины – только зарабатывать. Разве ему до детей есть дело? Папа устал, держи детей подальше, пусть папа отдохнет. Отсюда и пошло, и поехало, что мужчина не должен заниматься детьми. Но потом спрашивается, с чего вдруг папа стал недостаточно внимателен, ушел или бросил. Вот с этой самой установки и стал таким мужчина. Именно поэтому заниматься детьми мужчина мало хочет. Мужчины и женщины призваны вложить в ребенка как мужские качества, так и женские. Если это мальчик, то у него должно быть 80% мужских качеств и 20% женских. Если девочка, то наоборот. Это без точных цифр, просто как некий ориентир по ощущениям. Когда вы видите, вот у подруги муж молодец, хороший отец, кормит, купает, гуляет. Не стоит печалиться, если ваш муж еще не так совершенен, как папа. Вы можете его мотивировать, совершить подвиг. И потом не забудьте похвалить его в его начинаниях. И сегодня дам несколько советов, как мотивировать мужа заниматься с ребенком. Во-первых, пустите мужчин до детей. Как я уже отметил ранее, нередко сами женщины не допускают мужей до детей. Ну типа, он ведет себя с ними, как слон в посудной лавке. Ну и что? А вы что, в детстве ходить сразу научились и не падали? Если не будете допускать отца до детей, то получите. Не нужно. Ну и не очень-то и хотелось. Я пошел. Куда ты? В гараж к друзьям. Вам нужно преодолеть внутренний страх и довериться мужу. Поступайте мудро. Во-вторых, занимайтесь планированием проведения времени вместе. Как провести время вместе? Куда сходить? Что делать? На мой взгляд, этим необходимо заниматься женщине. Почему? Ну, потому что для женщины первичное отношение и эмоции, а значит, это сделать ей намного легче. Но если у вас это может делать муж, прекрасно. В-третьих, привлекайте мужчину к уходу за ребенком и общению с ним. Все делайте вместе. Еще во время беременности можете помечтать, как вы вместе будете это делать. Дайте ему знать, что вам нужно опираться на него во всем, что касается воспитания ребенка. Любимый, помоги мне искупать ребенка, а то мне тяжело. Привлеките его к общению с ребенком. Помните, какой бы мужик ни был, суровый, он тоже был ребенком. У него даже были любимые игрушки и книги. Представляете? Поэтому просите, и будет дано вам. Например, вы можете сказать: «Дорогой, поиграй с сыном в машинке, он очень обрадуется». Если ребенок уже взрослый, то отправьте его с мужем за пределы вашего жилища. Некоторые мужчины гораздо более комфортнее себя чувствуют за стенами дома. Используйте это во благо. Отправьте папу в магазин с ребенком или на тренировку, погулять на площадке, ну и так далее. Делая так каждый раз, этим вы незаметно поможете им сблизиться друг с другом. Кстати, стоит отметить, что не нужно привлекать мужа сразу с порога. Дайте ему некоторое время прийти в себя и переключиться с работы, с дороги, что он дома. А потом смело за дело. Следующее. Просите помочь конкретно о чем-то. Ставьте перед мужчиной четкую задачу и с позитивным настроем, что немаловажно. Не так: «Ты должен мне помогать». Лучше используйте такие фразы: «Любимый, пожалуйста, погуляй с сыном, мне нужно сходить к врачу». Или, например, вот так: «Помоги ему с математикой, у тебя это хорошо получается». Помните, мужчинам нравится признание их способностей, когда их признают, они все делают намного эффективнее. Поэтому фразы вроде «у тебя хорошо получается» и тому подобное очень важны для него. Следующее. Хвалите мужчину. Когда муж решает покормить, переодеть или поиграть, не критикуйте его. «Ты не так одел», «Ты не так держишь», ну и так далее. Поступая так, вы ломаете ему крылья и отбиваете всякое желание это делать. Он и сам не вполне уверен, что все делает правильно. Он это понимает. Наоборот, хвалите его старания, хвалите его усердие, как минимум за инициативу. Следующее. Дайте волю фантазии. Если ребенок подрос и уже подросток, и мужу трудно найти самому общий язык с ребенком, помогите мужу. Ему нужно помочь. Выход – это может быть интересный досуг. Из моей практики. Я очень занятой человек, и моя голова всегда забита решениями разных проблем, что касается работы. Но что касается детей, у меня как вырубает, и все очень сложно бывает, достаточно часто. Иной раз не знаешь, с чего начать. Мне жена очень помогает, когда подсказывает идеи. Например, займись общим любимым видом спорта. У меня, допустим, это был бег, сейчас там силовые тренировки. Мы пробовали бегать вместе, но как-то не зашло, не получилось, поэтому выбрали совместные длительные пешие прогулки, что очень достаточно увлекательно. Можете вместе приготовить какое-то блюдо, купите настольных игр и играйте вместе. Чтение книг на ночь, уроки самообороны. Это у меня с сыном, конечно, не с дочкой, хотя и с дочкой тоже можно. В нашей семье есть специальный семейный вечер. мы вместе заранее его планируем и применяем все вышеперечисленные ингредиенты, которых я озвучил. Также это может быть просмотр фильма, ужин с беседой на выбранную тему. Например, под Рождество делаем коллаж и рождественский календарь. Танцуем, мечтаем. Ну, можете еще какие-то идеи. Да, например, попросите мужа научить ребенка азам его профессии. И помогите для этого способ найти и время. Вместе поменять лампочку, не знаю, починить чайник, выбрать подарок маме. Ну, как видите, это достаточно несложно и полезно. Но часто бывает так, что мужчины этого не понимают. Они даже не знают, как подступиться к этому вопросу. И помните, женщина – это хранительница очага. Вы как матери, и вы лучше знаете, как общаться с детьми. У вас это дар от Бога. Когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой и подсказываете нам, мужчинам, как заняться с детьми, ваша помощь просто бесценна. И это сближает.

0: обладает необыкновенной силой и красотой. Мы должны просто принять это как данное. Ситуацию, вероятно, можно было бы описать, сказав, что Бог является математиком очень высокого ранга, и что Он при построении Вселенной использовал математику высшего уровня.
1: Бро, слушай, передай соль, пожалуйста. Ага, спасибо.

0: Сверху на овощи крылышки или окорочка. Все это поливаем майонезом, засыпаем укропом и тертым сыром. Ставим в горячую духовку на 40-50 минут, ну и добавляем соль по вкусу. И готово.
1: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
2: Новая музыка на «Свободном радио».

0: святые библейские стихи.
1: Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом». Книга Деяния, 16 глава, 31 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «Свободное.медиа».

Привет, друзья! С вами Катя. Священное Писание говорит, что женщина должна одеваться скромно. Но что именно это означает в современном обществе? Следует ли женщине покрываться с головы до пят? Конечно, в мире есть некоторые культуры и религии, требующие именно этого. Но таково ли то самое библейское определение скромности? Я думаю, вряд ли. Наверное, главным критерием тут будет внутреннее убеждение. Нетленная красота кроткого духа, которая проявляется в том, что одежда не является орудием для соблазнения. А как думаете вы? Это «Свободное радио»?

0: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном радио. Ура!
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Помните, как в детстве нас успокаивал голос родителей и их всемогущие руки? Сегодня, когда мы выросли, и у нас самих дети, а то и внуки, внутри мы остаемся все теми же. И все так же мы нуждаемся в успокаивающем, любящем голосе Небесного Отца и Его поистине всемогущих руках. А вы молились сегодня?
1: Свободное

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: В новый день со «Свободным радио».

0: Воронкова Ольга. Бог нужен всем, и бедным, и богатым, бомжу, что поселился под мостом. Все потому, он любящий и святый, и только им мы дышим и живем. Бог нужен добрым, злым и равнодушным, ведь без него у жизни смысла нет. Когда вопросы мучат наши души, лишь только Бог дает на них ответ. Особенно Бог нужен, когда дети вдруг заболели или у них беда. Ты понимаешь, что никто на свете тебе помочь не сможет. И тогда бежишь к Отцу Небесному и горько тыкаешься пред Ним в грехах своих и просишь: «Накажи меня, но только спаси, сохрани детей моих». Бог нужен всем живущим на планете, ведь на кресте Он умер за людей. Нет никого на этом белом свете, кто мог бы полюбить тебя сильней.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: как не имела корня, засохла.
1: О, Господи! Ну сколько можно терпеть еще все эти испытания? Ну почему Бог допускает все эти мои проблемы? Да он просто меня не любит. Он просто надо мной издевается.
0: И Ноя упала в тернии, и выросла терния, и заглушила его.
2: Бог любит тебя и хочет спасти.
1: Ух ты, это здорово. А в церковь ходить обязательно? А как же шопинг по выходным?
0: И Ноя упала на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, и Ноя же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: В Иерусалиме, близ Овечьего водоема, был дом, который по-еврейски назывался Бетзата. В пяти его галереях лежало множество больных, слепых, хромых, парализованных. Там был человек, который болел 38 лет. Иисус, увидев, что он лежит, и зная, что он так долго болеет, спросил у него: «Хочешь выздороветь?» «Господин мой», — ответил больной, — «у меня нет никого, кто опустил бы меня в водоем, когда в нем начинает бурлить вода. Пока я подойду, кто-то другой уже спускается раньше меня. Встань, возьми свою циновку и иди», — говорит ему Иисус. И человек тут же выздоровел, взял циновку и пошел. А день тот был суббота. Иудеи сказали исцеленному: «Сегодня суббота, нельзя тебе нести циновку». «Тот, кто исцелил меня, сказал мне: возьми циновку и иди», — ответил он им. «А кто этот человек, который сказал тебе: возьми циновку и иди?» — спросили они. Но исцеленный не знал, кто он такой, потому что Иисус скрылся в толпе, которая там стояла. Потом Иисус встретил его в храме и сказал: «Видишь, теперь ты здоров. Больше не греши, чтобы с тобой не случилось чего-то хуже».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Человек – всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он – тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся Вселенная. Довольно дуновение ветра, капли воды. Но пусть бы даже его уничтожила Вселенная, человек все равно возвышеннее своей погубительницы, ибо сознает, что расстается с жизнью и что он слабее Вселенной, а она ничего не сознает. Итак, все наше достоинство в способности мыслить. Только мысль возносит нас, отнюдь не пространство и время, в которых мы – ничто. Постараемся же мыслить благопристойно. В этом основа нравственности.
0: Свободное радио. Нам по пути. Is it a sprint or a marathon?

0: Дорогие и возлюбленные работники свободного радио, ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих, благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Нужно ли Богу, чтобы мы страдали? Не люблю, когда человека в беде утешают словами вроде «Бог страданиями очищает нас, спасает, делает лучше, ведет к себе». В этом контексте Бог предстает мучителем и насильником, который пытками понуждает людей к покаянию. Вряд ли к такому Богу захочется обратиться. И вряд ли такой Бог есть любовь. Хорошо, что на самом деле все иначе. Чтобы привести нас к себе, Господь сам прошел через страдания, и наши страдания Ему не нужны. Бог зовет нас к себе во всякое время, радостной или печальной, и зов Его кроток. «Се, стою у двери и стучу». Не вламывается, срывая дверь с петель, не прибегает к помощи небесного войска, не требует, чтобы его впустили. Стоит на пороге, уважая границы нашего дома и нашей свободы, стучит. Но мы почему-то чаще слышим этот стук, когда проходим через страдания.
2: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: обязательно. Здрасте.
1: Добрый день.
0: Ничего сюда как ненормально, чтобы не опоздать. А тут еще и нет никого. Весело. Так.
1: А я что, не в счет?
0: Вы? Ну, не знаю. В счет, конечно. Ну, вы да я да ты да мы да. Ты да я да мы с тобой.
1: Так, ну что, начнем? Вам известно, чему посвящено это совещание?
0: Ну, согласно записи на моем автоответчике, разговор пойдет о плодах духа, кажется.
1: Верно. Плоды духа – любовь, радость, мир, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание и…
0: Мне еще в несколько мест надо забежать. Ну, почему именно сегодня? Почему именно в это время, в эту минуту, когда я так занята?
1: И долготерпение.
0: Что?
1: Вы просто не дали мне закончить. Я говорю, и долготерпение.
0: Долготерпение?
1: Сегодняшнее совещание, кстати, как раз посвящено терпению.
0: У меня оно вот-вот уже закончится. Где все? Почему именно я, у которой минуты свободной нет, пришла, а все остальные, где же они ходят? И вообще, кто ответственен за организацию этого совещания? Вы не знаете?
1: Я.
0: Вы?
1: Да, я.
0: Что-то я вас не припомню. А вы недавно стали прихожанином нашей церкви?
1: Ну, я не совсем прихожанин, понимаете?
0: А откуда вы?
1: Ой, ну, как вам сказать?
0: Прямо?
1: Ну, скажем так, я из более высокой инстанции.
0: А кого еще, кроме меня, вы пригласили на совещание?
1: Никого, только вас.
0: Только меня?
1: Только вас.
0: Ну что же вы молчите? Нам надо было давно уже приступать к совещанию. У меня, знаете, каждая секунда на счету, а вы тут вот из той дистанции.
1: Успокойтесь, пожалуйста.
0: Я спокойна, неужели не видно?
1: Совещание уже идет.
0: Что? Знаете, вообще-то мне нравится играть во всякие там игры типа фантов и все такое. Но, как я сказала, сегодня я очень занята, мне не до шуток. И вообще, я пойду.
1: А никто и не шутит. Мир, радость, терпение и другие плоды духа ушли из вашей жизни, потому что вы перекрыли источник.
0: А вы имеете в виду, перестал общаться с Господом?
1: В яблочко.
0: Но, погодите, но я ведь никому не говорила, что из-за всей моей занятости я перестала... Вы никак не могли узнать об этом, если только вы не...
1: Не зря мне сказали, что Катя очень смышленая девушка. Ну что ж, спасибо, что уделили мне время.
0: Постойте, куда вы?
2: Совещание закончено.
0: Но у меня к вам еще несколько вопросов.
2: Так у вас ведь каждая секунда на счету, разве не так?
0: Да, но...
2: Удачи, Катя.
0: Вот дела. Кому скажу, не поверю.

0: Римские папы не всегда пребывали в Риме. В конце XIII века французский король Филипп IV Красивый обложил налогами духовенство без согласования этого вопроса с папой Бонифацием VIII, что вылилось в долгий конфликт и смерть понтифика. В 1309 году Филипп предоставил папам новую резиденцию во французском городе Авиньоне, куда переехал новоизбранный папа Климент V. Всего в период авиньонского пленения пап правило семеро пап, и все они были французами. Вскоре после возвращения Григория XI в Рим в 1377 году и его смерти на следующий год произошел раскол католической церкви. Преемник остался в Риме, а выбранный недовольными кардиналами антипапа снова уехал в Авиньон. Но в конце концов римские папы победили авиньонских.
1: Свободное радио.
2: All my life I longed to be a hero. My sword raised high, running to the battle. I was gonna take giants down, be a man you would write about. Deep in my chest is the heart of a warrior.

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфиры, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Евангелие от Матфея, 3 глава, 8 и 9 стихи. Господь Иисус Христос вот-вот должен был начать свое служение. Чтобы подготовить народ, Бог послал Иоанна Крестителя, который говорил о праведности и покаянии и произнес слова, что приведены выше. Иоанн крестил в Иордане множество людей. Пришли даже представители религиозной элиты, как консервативной, так и либеральной линии. Вместо приветствия Иоанн сказал им: «Порождение ехиднины». Он задел их совесть. Смысл его был таков: «Кто убедил вас, что вы сможете избежать Божьего гнева? Измените свой образ жизни и покажите, что вы покаялись. Не полагайтесь на свое духовное наследие. Я знаю, что Авраам является вашим предком, но Бог может создать себе детей и из этих камней. Он не зависит от вас. Ваше наследие и ваша репутация среди людей не производят на него никакого впечатления. Бог желает подлинного, а не лицемерного. В нас нет ничего такого, чтобы Он принял нас. Если бы Он захотел, Он сделал бы детей из камня более верными служителями, чем кто-либо из людей. Таким образом, мы не можем ожидать, что Бог примет нас из-за наших традиций или религиозных ритуалов, или нашего происхождения, нашей набожности. Но тот, кто с искренним раскаянием обращается к Богу, будет принят им».
0: Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других – желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать: «Я с вами», просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Заходит солнце и восходит, и снова день, и снова милость. Любовь к нам Божия проявилась, и благодать опять нисходит. Хвалу Творцу пропели птицы, но это мы не замечаем, и день свой в суете встречаем, не успевая помолиться. А Бог во благо все дарует и долготерпит нас, прощая, и наше сердце освещает, и о любви благовествует. И нам бы к горнему стремиться, земное время быстро тает. Господь пока что призывает общением с Ним обогатиться.
1: Свободному радио 7 лет.

0: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
1: Свободное радио.

быстро ли сбывается то, что обещает Бог? Пророчество Иезекииля, произнесенное в VI веке до нашей эры против Тира, сбылось через 200 лет, в IV веке, во время правления Александра Македонского. Павел, говоривший в послании фессалоникийцам, что день и ночь непрестанно молится о том, чтобы повидаться с местными верующими, так никогда и не пришел в Фессалоники. «Сатана стал поперек дороги нам», — пишет Павел. Что же это значит? Что сатана победил? Конечно, нет. Господь не медлит исполнением обещания. Просто его время отличается от нашего. И его мудрость и милость неизмеримо выше всего, о чем мы можем помыслить. Вот почему так важны для нас стойкость и терпение в полном доверии Богу и уверенности в его доброте и любви к нам. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
0: Свободному радио 7 лет. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к христианской музыке Африки.
3: Древность христианства в Эфиопии уникальна для Африки, однако в последние десятилетия христианство расцветает во многих регионах этого континента. Причем число его последователей в некоторых африканских странах превышает число таковых в Западной Европе, той части света, которая крестила их. Западные миссионеры относительно недавно, около 150 лет назад, загорелись желанием обратить языческую Африку в христианскую веру.
2: Как бы ни стремился миссионер уважать и соблюдать местные обычаи в области религии, он должен быть непреклонен. Ему следует осознавать и даже подчеркивать, что проповедуемая им религия противостоит существующей и призвана заменить ее.
3: И местные религии стали отступать. В Кении, по оценкам 1900 года, 95,8% населения исповедовали местные культы, и только 0,2% были христианами. А к 1962 году их было, соответственно, 37% и 54%. В 1972 году – 26,2% и 66,2%. Эти цифры, хотя и относятся лишь к одной стране, все же отображают общую тенденцию.
4: Западный образ жизни.
2: Вместе с переменами религиозных убеждений приходит обычно и западный образ жизни, для которого большие города образуют естественную среду. Появляются и все характерные для этого образа жизни соблазны, как добрые, так и злые. Автомобили, одежда, еда быстрого приготовления, беспорядки в гетто. Именно в такой обстановке и работают самые разнообразные церкви, отличающиеся друг от друга и языком, и музыкой, но богослужение в них ведется в европейском стиле.
3: Однако, в отличие от Европы и Северной Америки, большинство африканцев живут в сельской местности, где продолжают оказывать свое влияние традиции, существующие на протяжении веков и даже тысячелетий. В городах культура, заимствованная у Запада, прижилась довольно давно и вытеснила многие местные обычаи. Однако в деревенской жизни до сих пор продолжаются столкновения между европейским христианством и давними традициями. Значительные культурные различия, которые предстоит преодолеть, проявляются и в музыке. Дело в том, что музыка связана глубочайшим образом с традиционным африканским воспитанием.
2: Африканская мать поет своему ребенку и вводит его в мир музыкальных явлений с самой колыбели. Она учит ребенка ощущать ритм и движение, раскачивая его под музыку, напевая ему бессмысленные слоги, подражающие ритму барабанов. Когда он уже способен петь, он поет вместе с матерью и механически подражает барабанным ритмам. Детские игры и сказки, в которые входят песни, учат его петь в стиле своей культуры. И он это осваивает вместе с изучением языка. Его опыт даже на этой ранней стадии не ограничивается детскими песнями, потому что африканская женщина может, посадив ребенка себе на спину, прийти и на ритуальное собрание, и на общинный праздник, и на танцы. Иногда мать даже танцует с ребенком за спиной.
3: Эти особенности жизни африканцев, так же, как и их глубокую религиозность, не осознавали первые миссионеры. Миссионер Роберт Моффат, работавший в XIX веке, писал:
2: «Успехи сатаны здесь фатально велики. Ему удалось совершенно искоренить все религиозные понятия в душах бичуанов, готентотов, бушменов. Он не оставил ни единого путеводного луча, способного увести их от тьмы и мрачного будущего, ни единой связи, способной протянуться к небесам».
3: Европейцы думали, что в сознании африканцев нет ни малейшего понятия о религии или культуре, и стремились привить им эти понятия. Десмонд Туту дает общую оценку тому, что из этого вышло.
2: Этих белых туземцев-язычников надо было одеть в европейскую одежду, чтобы они могли разговаривать с богом белого человека, единственным богом, который не мог распознать их, пока их не оденут должным образом. Этих несчастных нужно было заставить петь гимны белого человека, безнадежно плохо переведенные на их язык. Их приучали к неэмоциональной и индивидуалистической манере богослужения, свойственной белому человеку. Им приходилось говорить и думать о Боге, о великих истинах Евангелия теми словами, которые привычны белому человеку.
3: Европа очень нуждалась в том, чтобы наладить торговлю с Африкой, для чего и хотела обратить жителей этого континента в западную веру. Первой целью экспедиции Бакстона в 1841 году было найти способы законной торговли с Нигерией. Но проповедь Евангелия считалась неотделимой от этой задачи. Большинство людей были уверены в том, что для законной торговли нужны люди, обладающие развитой культурой, трудолюбивые и надежные. Христианская вера лежала в основе этих качеств. Ее считали необходимой для налаживания торговых и общественных связей. Вышедший в 1956 году сборник гимнов «Африка славит Господа», предназначенный для англоговорящих школ, указывает на то, что миссионерские церкви стали изменять свой подход. В нем собраны самые любимые протестантские гимны за последние 200 лет, а также небольшое количество африканских песен с английскими словами в современной нотной записи «сольфа». Очень мало кто из африканцев имеет достаточную музыкальную подготовку для того, чтобы читать западную нотную запись. Выход этого сборника – попытка уменьшить разрыв между культурами Европы и Африки. Однако это всего лишь первый шаг в данном направлении.
4: Наследие Запада.
3: В некоторых городских соборах выделяются средства на покупку печатных нотных сборников и оплату работы музыкантов, которые знают, как с ними обращаться. За пределами этих соборов, во множестве других церквей, основанных миссионерами с Запада, музыка находится в печальном состоянии. Побывав в 1985 году в Уганде, Норман Уоррен делится своими впечатлениями.
2: В целом мы обнаружили очень низкий уровень церковной жизни. Слишком частым было желание бездумно подражать Западу. Я был разочарован, обнаружив так мало оригинальной богослужебной музыки. По большей части музыка была достаточно формальна и старомодна. Еще до того, как состоялся Второй Ватиканский собор, католическая церковь Камеруна стала пытаться создавать христианскую музыку с текстами на местном языке. Ее опыты в этой области были столь обширны, что во многом послужили причиной того, что собор обратил свое внимание на эту проблему. Первым шагом было просто пение уже существующих западных мелодий с подходящими словами на местном языке. Сделать это оказалось гораздо труднее, чем сказать, потому что многие языки Камеруна, да и вообще Африки, имеют звуковысотную основу, то есть значение слова зависит в них от высоты звука, на которой оно произносится. Впоследствии этого мелодия начинает управлять значением слов, которые на нее положены.
3: Союз мелодии и слов, принадлежащих разным культурам, может быть неудачным, и в Камеруне он совершенно не прижился. То же произошло и с пением латинских текстов на камерунские мелодии. Единственно верным решением оказалось соединение камерунских текстов и камерунских мелодий, что и стало жизненной задачей аббата Пье Клода Нгуму.
2: Наши мелодии всегда ритмичны. Когда они исполняются собравшимися, очень трудно удержаться, чтобы не отбивать ритм головой, пальцами или ногой. Мы спросили себя, а почему бы не дать свободу тому движению, которому люди вынуждены столь сильно сопротивляться? Использование этого принципа стало отправной точкой в создании новой литургии, ставшей гордостью Камеруна.
5: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
3: Реакция католической церкви на эти новшества не всегда была благосклонной. Начавшийся эксперимент стал получать разные оценки. Для кого-то он выглядел как попытка сделать христианство языческим, а кто-то считал его одним из лучших достижений постмиссионерского христианства. В Камеруне уже существует очень оживленная сцена африканской популярной музыки, но для католической церкви оказалось непривычным идти навстречу нуждам людей в этой области. В протестантской традиции столкновение культур породило новую и очень интересную музыку. К 1970 году, к примеру, в соборе Намирембе в Уганде сформировался профессиональный хор, способный исполнять четырехголосную гармонию под аккомпанемент очень приличного органа. Помимо вечно любимых викторианских английских гимнов, появился удивительный репертуар хоралов на местных языках – луганда, лумасаба и суахили.
2: В заключение мы предлагаем вам послушать музыкальный отрывок христианских африканских песнопений. А с вами были ведущие Константин Масалитинов
3: и Алена Кравчук.
2: До новых встреч!

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. На Новый год принято желать друг другу здоровья, новых свершений и достатка. Но пожелание есть пожелание, а как жить этой эффективной, насыщенной, долгой и здоровой жизнью? Психологи советуют позитивно смотреть на жизнь и сохранять оптимизм. Да что психологи, даже врачи разных специальностей отмечают, что люди, переживающие положительные эмоции, болеют реже и выздоравливают быстрее тех, кто концентрируется на негативе и много переживает. Однако каждый здравомыслящий человек понимает, что жизнь не может проходить без трудностей и расстройств. А те же психологи подчеркивают, что скрывать негативные эмоции в себе, занимаясь самообманом, может быть не менее вредно, чем открыто переживать. Значит, речь здесь совсем не о том, чтобы сохранять вид счастливого и вечно улыбающегося человека. Это никому не принесет пользы. О настоящем оптимизме мы можем прочитать в Библии. Апостол Павел в своем послании к римлянам пишет о том, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Если мы доверяем Богу, если мы верим, что Он позаботится о нас и нашей вечной душе, то мы сможем любое испытание воспринимать как что-то, что ведет нас к чему-то лучшему. Сама по себе болезнь или трудность в отношениях не может быть чем-то хорошим, но если мы верим в то, что Бог контролирует все в нашей жизни, то мы сможем посмотреть на эти трудности с Его точки зрения. И тогда мы поймем, что нам стоит просто делать все зависящее от нас и перестать впадать в уныние.
2: Слава Богу за все!

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Петр Мамонов. «Все возвращается во сто крат тебе, любимому, но только не тряпками, а состоянием души. Вот подлинное счастье. Но чтобы его достичь, каждую минуту надо думать, что сказать, что сделать. Это все есть созидание. Посмотрите, что делается вокруг. Сколько хороших людей, чистых, удивительных, веселых лиц. Так хочется начать жить без страха. Это и есть взять крест, принять все, что случается, хорошее и плохое. Крест – это бесстрашие, незащищенность и риск. Я хочу так. Мне это понятно. Я уже забыл про выдумки, разговоры. Хочу серьезно. Помоги, Господи».
1: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Евангелие от Марка.
1: Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами.
2: Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.
1: Сие сказал он, потому что говорили:
3: «В нем нечистый дух».
1: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
4: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
1: И отвечал им:
2: «Кто матерь моя и братья мои?»
1: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
2: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».

0: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Молитесь, размышляйте, посвящайте. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя свое. Тогда пришел с неба глаз, и прославил, и еще прославлю. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 27 и 28 стихи. Иисус знал, что крест был Божьей волей. Однако, когда Он столкнулся с ужасающим испытанием, Его сердце встревожилось. Ожидая в саду, Иисус сделал три вещи, которые помогли Ему подчиниться. Во-первых, Он помолился. Какой-то замечательный пример для нас, потому что мы тоже столкнемся с периодами неуверенности и даже страха, временами, когда нам нужно будет воззвать к тому, кто заботится обо всех деталях наших жизней. Когда вы переживаете из-за обстоятельств, которые вы не понимаете, следуйте примеру Иисуса. Второе – размышляйте. Он проговаривал это и осознавал, что болезненное испытание, которое ожидало его, послужит высшим Божьим целям вечности. На сей час я и пришел. И в-третьих, он посвятил себя послушанию. «Отец, прославь имя Твое». Другими словами, «Я посвятил себя тому, чтобы прославить Тебя, Отец, чего бы мне это ни стоило». Следуйте примеру Иисуса. Сперва молитесь. Молитва меняет ситуации. Иногда больше всего в переменах нуждается наше отношение к чему-либо. Молитва также дает нам силу претерпеть испытание и возможность принять его. Следующее – размышляйте. Осознайте, что Бог любит вас в высшей степени и работает над своим вечным планом для вашей жизни. И в-третьих, посвящайте. Пусть будет воля Твоя, Господь. Используй мою жизнь, чтобы принести славу Твоему имени. Отец, научи нас следовать примеру Иисуса, когда мы оказываемся в неуверенных или пугающих ситуациях. Напоминай нам молиться, рассуждать посреди проблемы и посвящать себя тому, чтобы приносить Тебе славу. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Это «Свободное радио».

0: Я просто хочу сказать, что ни о каком преподавании христианской этики и речи быть не может. Потому что нравственность — понятие сугубо относительное.
1: Ну, с чего ты так решила?
0: С того, что абсолютных истин нет. Просто нет, понимаешь? Не существует в природе.
1: Ты уверена?
0: Абсолютно! Ой. Ну что смешного? Я просто хочу сказать, что таких понятий, как истина последней инстанции, ну, как объективная истина, понимаешь? Просто не существует.
1: Хорошо, Оля. Ну, а вот то, что ты только что сказала, это истина?
0: Чего?
1: Или ты хочешь сказать, объективных истин нет, кроме утверждения, что объективных истин нет?
0: Да я просто хочу сказать, что нравственность — понятие относительное. Потому что в мире так много совершенно разных, порой даже противоположных мнений по самым разным вопросам. Ну, что тут непонятного?
1: Так, стоп. Давай расставим все точки над «и». Значит, по-твоему, если два человека не соглашаются по определенному вопросу, из этого следует, что ни один из них, в принципе, не может быть прав.
0: Да какие два человека? Если б два. Ты посмотри на мир.
1: Ну?
0: Да что на мир? Посмотри на свою группу в институте. На все у всех разные взгляды. Вот ты, например, считаешь, что секс до брака — грех. А масса других людей не видят в этом ничего плохого. То же самое с абортами, эвтаназией, гомосексуализмом. Ты сам знаешь.
1: Ну что ж, Оля, может, ты права.
0: Права? Вау! Наконец-то ты признала, что я хоть в чем-то могу быть права.
1: Да, и, в общем-то, не только по поводу нравственности. То, что ты говоришь, имеет равное отношение к такой дисциплине, как математика.
0: Опять что-то задумал, да? В своем стиле, да?
1: Только если мы исключаем из программы преподавания этики, ну, понимаешь, нужно обязательно, логично убрать и математику тоже.
0: Почему это?
1: Оленька, скажи, тебе когда-нибудь приходилось видеть результаты контрольной по математике?
0: Нет, я же психологию преподаю.
1: Ну, а вот мне, Оленька, приходилось. И вот примерно у трети класса ответы не сходятся. И что интересно, чем сложнее задача, тем больше неправильных ответов. Ну вот, собственно, мы и узнали, наконец, почему это так.
0: Приехали.
1: Оказывается, все дело в том, что такого понятия,
0: так
1: как
0: знала,
1: объективная истина, в математике просто не существует.
0: Ну-ну, вот что я и говорила. В своем стиле.
1: А откуда ей взяться, собственно? Ведь у всех людей разные мнения.
0: Все с тобой ясно. Пошла я с тобой, просто невозможно вести разумную беседу.
1: И тут ты права, дорогая моя. Разумная беседа — нонсенс. Разум-то у всех разный.
2: Дорогие друзья, команда Свободного радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет всем! Оказывается, что слово «бойкот» берет свое начало от фамилии одного лондонца, Чарльза Бойкота, который не поддержал забастовку в рамках борьбы за права трудящихся на справедливую ренту. Впоследствии он был затравлен земельной лигой, отлучен от церкви и отрезан от общества в знак протеста местных жителей. Некрасивая история. Давайте помнить, что каждый имеет право на свое мнение, даже если оно совсем не совпадает с вашим. Травить и насмехаться — не наш метод. Всем добра!
1: Свободное радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: После этого ушел в Капернаум и он сам, и с ним его мать, братья и ученики. Там они пробыли несколько дней. Приближалась иудейская Пасха, и Иисус отправился в Иерусалим. Во дворе храма он обнаружил людей, которые продавали быков, овец и голубей. Сидели там и те, кто менял деньги. Иисус, сделав из веревок бич, выгнал их всех из храма вместе с овцами и быками и перевернул столы менял, рассыпав их деньги. А продавцам голубей он сказал: «Уберите это отсюда! Не превращайте дом отца моего в дом торговли!» Его ученики вспомнили, что в Писании сказано: «Обида за храм твой гложет меня». Но тут вмешались иудеи. «Какой знак ты явишь нам, чтобы доказать свое право так поступать?» — спросили они. «Разрушьте этот храм, и я в три дня воздвигну его», — сказал им в ответ Иисус. 46 лет строился этот храм, а ты воздвигнешь его в три дня?» — сказали тогда они. А он, говоря о храме, имел в виду свое тело, и когда он воскрес, ученики его вспомнили эти его слова и поверили Писанию и тому, что сказал Иисус.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: тут?
1: Тебе что тут надо? Как все зашел вообще?
0: Я?
1: Ну не я же.
0: Но ты не должен меня видеть.
1: Чего?
0: Я невидимый для твоих глаз.
1: Ха, человек-невидимка. Ну что ж, тут у нас много всяких чудаков ходит.
0: Я не человек, я ангел.

0: такого ангельского.
1: А чего вы ждете? Чудо, что ли?
0: Ну, хотя бы.
2: Эх, все вы люди одинаковые.
0: Ну, так что?
2: Так, чтоб тебе показать-то, а? Ну, хочешь, я скажу тебе, о чем ты сейчас думаешь?
0: Валяй.
2: Так, ты сейчас думаешь, как бы поскорее от меня отделаться и пойти поговорить с секретаршей Наташей. Так, погоди. Еще ты думаешь о том, во что она одета, и еще... И еще в твоей голове есть другие мысли, но я не собираюсь их озвучивать. Ну как, доволен?
0: Хм, удивил, да? Мало ли кто сейчас может читать мысли. А вот если бы ты смог устроить мне свидание с Наташей, вот это, я понимаю, было бы чудо.
2: Боюсь, что у меня нет времени на это.
0: Послушай, а как насчет еще одного чуда?
2: Простите, я не могу стоять тут весь день и творить чудеса для вас. Просто поверьте мне.
0: Ну еще одно, ну пожалуйста, ну последний раз.
2: По-моему, самое большое чудо уже было совершено на этой земле.
0: Ты это о чем?
2: Самое великое чудо свершилось, когда Иисус Христос умер, и Бог воскресил его.
0: Что это я должен в это верить? Я же этого не видел.
2: А тебе и не нужно видеть.
1: Что-то происходит со мной, как будто...
0: Так, испарился. Хм, еще немного, и я бы ему поверил.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Экклезиаст, 2 глава, с 12 по 26 стих. «Преимущество мудрости над глупостью. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано?» 2.12. Соломон опять обращается к теме мудрости и глупости. Чтобы проследить логику рассуждений царя, нужно соединить 12 и 13 стихи, пропустив предложение оговорку «Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано?» Получится вот так. «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость, и увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою». Сама оговорка, вторая часть 12 стиха, представляет определенную трудность для перевода. В русских и других переводах переводчики достраивали предложение по смыслу. Это фразы «может сделать» и «сверх того». Вероятно, имеется в виду, что наделенный властью и осыпанный привилегиями, царь имеет преимущество над обычными людьми в плане возможностей. Что может себе позволить простолюдин из того, что может себе позволить правитель? Немного. В чем преимущество мудрости над глупостью? Аналогия Соломона хорошо это демонстрирует. 2.13. «Подумайте о выгодах жизни при свете». Хотя век тотальной электрификации дело обстоит иначе. Это сейчас нет почти никакой разницы между ночью и днем, так как лампочки вкручены не только в домах, но и повсюду на улице. Теперь можно не спать до утра и есть чем заняться. В те же времена все очень зависели от дневного света. С приходом темноты жизнь замирала. Освещать себе вечернюю деятельность было делом очень дорогим. Никакого масла не напасешься жечь. Да и потом, много ли света они давали? С наступлением ночи приходила настоящая тьма, которую лучше встречать дома, а не в пути. В темноте вы подвергаете себя опасности в несколько раз больше. Вы можете удариться, провалиться, подвернуть или сломать ногу, наступить на змею и, самое вероятное, просто заблудиться. В темноте ваша жизнь гораздо менее предсказуема. Вернее, предсказуемо, но со знаком минус. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться». Притчи 4.18-19. «Глупый ходит во тьме. Как свидетельствуют притчи, жизнь глупца – боль, побои, неприятности, опасности, нужда, позор и так далее. Он не видит, куда идет, и с ним постоянно что-нибудь приключается.
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Новый Завет является величайшей книгой теперь и в будущем для всего мира. Английский писатель Чарльз Диккенс.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Помните ваш первый урок езды на велосипеде? Сначала взрослый держит и бежит за велосипедом, но в какой-то момент отпускает. Момент гордости, потеря равновесия и полет вниз. Это нормально. Без падения кататься не научишься. В жизни также. Бог не всегда будет бегать за нашим велосипедом. Он отпускает и смотрит нам вслед не потому, что бросил и разлюбил. Просто мы должны научиться ехать самостоятельно, без колесиков и без поддержки. Не обижайтесь на Бога, когда вдруг ощущаете, что Его нет рядом. Это не так. Он где-то тут, рядом, смотрит и радуется нашим робким успехам.
1: Ты не один. Свободное радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: По письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Я открою вам тайну, братья. Не все мы умрем, но все изменимся. В один миг, во мгновение ока, при звуке последней трубы. Она прозвучит, и мертвые встанут нетленными, и мы изменимся. То, что тленно, должно облечься в нетление, и смертное облечься в бессмертие. И когда тленное облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда исполнятся слова Писания: уничтожена смерть, победа. Где твоя смерть, победа? Где твое смерть, жало? А жало смерти — грех. Силу же грех получил от закона. Но благодарение Богу Он дал нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, братья мои любимые, будьте стойки, будьте неколебимы. Отдавайте себя без остатка работе для Господа, ведь вы знаете, ваш труд для Господа не будет напрасен.

0: Классики о вере.
1: Пауль Тиллих. Священное провоцирует идолопоклонство.
2: Свободное радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Сергей Набойченко, я являюсь старшим пресвитером Калужской области.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В свое время, когда в 90-е годы началась такая волна богоискания в стране, я, как и все молодые люди, которые были ищущими, старался для себя поделить, в чем смысл нашего бытия, существования. И вы знаете, как человек, который увлекался наукой, прошел очень многое в свое время, читал много, и это была и фантастика, и иногда научная, иногда не очень научная. Но в целом, главное, таким отправным моментом моей жизни стало знакомство с Писанием, с Евангелием. Я начал читать Новый Завет после полугода моего такого глубокого изучения и размышления над Словом Божьим. Я понял, что основной смысл жизни – это Христос. И жизнь в Нем, и жизнь с Ним – это не только самореализация, это вообще реализация любого человека, потенциала, который Бог, Создатель, вложил в каждого из нас. И вот с того момента я заключил завет с Богом и двигаюсь в этом направлении, не жалея ни одного мгновения своей жизни, что Бог меня благословляет на этом пути.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Каждый день, каждое мгновение жизни я понимаю, что мы им, Господом нашим, живем и движемся, и существуем. И всякое мгновение жизни, всякое решение жизненное, которое принимаю, я стараюсь делать в контакте, в общении с Господом. И это не только помощь, это придает и уверенность, и основание для каждого последующего моего жизненного шага. И Бог благословил это и в семье, в личной жизни, и в служении в церковном, и в работе моей, и в реализации тех даров, которые мне Господь и каждому человеку дает.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
3: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

Приветствуем Свободное Радио. Здесь группа Nathan Idol. И мы хотим поздравить вас от всего сердца с этой прекрасной цифрой 7 лет существования радио.

0: Мы рады нашему знакомству, рады нашему сотрудничеству и рады тому, что мы когда-то смогли быть вместе с вами и смогли сделать много чего интересного. И рады, что наша музыка звучит на вашем радио. И очень надеемся, что мы еще встретимся, еще вместе послушаем, еще вместе порадуем всех наших радиослушателей хорошей музыкой, хорошими передачами. Так что с днем рождения!
1: Пусть Бог благословит вас и ваше служение, и пусть Бог сохранит вас еще много-много лет.
0: И приумножит все, что вы делаете хорошее.
1: Поздравляем!
0: С днем рождения!
2: В любое время дня и ночи Свободное радио рядом.
3: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Волрус Воршип. И это...

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Ретро-музыка на Свободном радио.

0: хлеб наш насущный. Основание для надежды. Уроки веры порой приходят неожиданно. Одному из них он научился у своего 50-килограммового черного лабрадора по кличке Медведь. Его большая металлическая миска для воды стоит в углу на кухне. Когда медведь хочет пить, а миска пуста, он не лает и не бьет по ней лапой. Он просто ложится рядом и ждет. Порой на это уходит несколько минут. Но пес верит, что когда хозяин будет проходить мимо и увидит его возле миски, то обязательно нальет в нее воды. Его вера в хозяина напоминает о нашей собственной нужде больше доверять Богу. В Библии сказано, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Основание этой уверенности – сам Бог, который ищущим его воздает. Бог верно исполняет свои обещания всем, кто верит и приходит к нему через Иисуса Христа. Иногда иметь уверенность в невидимом нелегко, но мы можем успокаивать свои сердца надеждой на Божью доброту, его любящий характер и совершенную мудрость. Это его неизменные качества, которые обязательно проявятся, даже если придется немного подождать. Он обещал спасти наши вечные души и восполнить наши важнейшие нужды сейчас и в вечности. Всемогущий Отец, благодарю Тебя за верность и постоянную заботу обо мне. Помоги мне доверяться Тебе и успокаиваться в Твоей совершенной любви.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Верь, живи, молись. Свободное Радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире. 15 августа 1534 года Игнатий Лойола основал в Париже орден иезуитов. Орден поначалу не имел такого названия. Лишь в 1540 году, после одобрения папы, орден получил название «Общество Иисуса», а его члены – имя иезуитов. Сам же Лойола сравнивал членов своего общества с артелью торговцев мехом, с той лишь разницей, что их предельным интересом является воля Бога, а не шкурки бобров. Основатель общества Иисуса Игнатий де Лойола, уроженец страны басков в Испании, год провел в Иерусалиме, исследуя пути Иисуса, а по возвращении учился в Барселоне. Но из-за сложных отношений с инквизицией, Лойола даже просидел несколько дней в тюрьме, он был вынужден оставить Испанию. Лойола поехал учиться в Париж, в Сорбонну. На тот момент ему было 37 лет. Вокруг Игнасио образовался круг единомышленников из земляков-испанцев, французов и португальцев, одержимых идеями восстановления авторитета церкви и возвращения ей былого влияния в Европе, а также миссионерского распространения католицизма во всем мире. 15 августа 1534 года во время мессы в часовне мучеников на парижском холме Монмартр будущие иезуиты принесли торжественные обеты и фактически основали свой орден. Отправившись в Рим, они поведали об этом папе Павлу III, который в 1540 году, 6 лет спустя, утвердил устав общества Иисуса, после чего товарищи Лойолы избрали его первым генералом ордена. Иезуиты подчинялись строжайшей дисциплине и стремительно росли в числе. Вскоре они были разосланы по всему миру – в христианскую Европу, взбудораженную движением реформации, а также в земли, открытые испанцами и португальцами – в Индию, Японию, Бразилию, Конго и другие.
3: След

История христианских гимнов. Ангелы с высот небесных. Слова этого гимна написал Джеймс Монтгомери, а мелодия принадлежит композитору Генри Смарту. Джеймс Монтгомери родился в 1771 году в Шотландии, где его отец был служителем церкви. Когда Джеймсу было 12 лет, его родители отправились в миссионерское путешествие в Новый Свет, но Джеймса с собой не взяли. Вскоре родители его умерли. Отец похоронен на Барбадосе, а мать — в Тобаго. В юности Джеймс отошел от церкви, стал известным оппозиционным журналистом и поэтом. О его стихах высоко отзывался даже сам лорд Байрон. Монтгомери вернулся в лоно церкви в 43 года и стал активно работать для дела миссии, а также участвовать в библейском обществе. Монтгомери написал более 400 гимнов. По количеству гимнов, которые до сих пор широко используются в христианских церквях, его превосходят лишь Чарльз Уэсли, Исаак Уоттс и Фанни Кросби. В сочельник 1816 года, в возрасте 45 лет, Джеймс Монтгомери опубликовал в своей газете стихотворение «Ангелы с высот небесных». Когда у него однажды спросили, какие из его стихов переживут его, он сказал: «Пожалуй, ничто, кроме нескольких гимнов». Мелодия гимна принадлежит перу Генри Смарта и была написана для сборника гимнов в 1867 году.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Свободная.

0: Деяния апостолов.
1: В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Каждое поколение считает себя более умным, чем предыдущее, и более мудрым, чем последующее. Джордж Оруэлл.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Когда-то первый президент США Джордж Вашингтон заметил: «Невозможно правильно править миром без Бога и Библии». Может быть, из-за того, что современные лидеры не особо согласны с этим утверждением, мы и имеем в нашем мире то, что имеем. Это «Свободное радио», друзья. Идем по жизни с верой.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на «Свободном радио». Начни день с нами.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе!
1: «Свободное радио».

У свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт свободное.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться. Свободному радио 7 лет.

0: Это «Свободное радио», друзья, и с вами Катя. Как настроение? Для любого настроения есть совет из Священного Писания, помните? Грустен ли кто? Пусть молится. Радостен ли кто? Пусть поет псалмы. А здесь мы с вами можем и петь, и молиться. Ведь на «Свободном радио» найдется место для каждого.
1: «Свободное радио» рядом.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Лучшим подарком нашим родным и близким является наша искренняя любовь. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Два моих приятеля, Гэрри Смолли и доктор Джон Трент, написали замечательную книгу «Две стороны любви». Они утверждают, что у любви есть две стороны – твердая и мягкая, а мы делаем выбор в пользу одной из них. Те, кто выбирают пожестче, как правило, сами отличаются жесткостью поступков и категоричностью. Они не прощают обид и не идут ни на какие компромиссы. Они легко решают возникающие проблемы, но могут быть очень жестокими по отношению к своим близким. Те же, кто больше склоняется к мягкой стороне любви, очень чувствительны, способны понять и простить. Их любовь и забота не знает границ, но они пасуют перед трудностями. Смолли и Трент делают отсюда важный вывод. В наших семейных отношениях должны присутствовать обе стороны любви. Лучшее, что мы можем сделать для наших супругов и детей, это определить самим, чего в нас больше – мягкости или твердости. И попытаться найти золотую середину. Если мы отличаемся излишней твердостью, следует научиться сострадать и переживать. Если же в нас преобладающим качеством является мягкость, мы должны развить в себе умение сопротивляться. Мы должны любить от всего сердца. Разобравшись в себе, внеся определенные коррективы в свой характер, мы добьемся того, что узы, соединяющие нас с нашими близкими, станут еще прочнее, а наши отношения более доверительными. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: В нашей жизни есть мелкие каждодневные решения, а есть важные шаги, меняющие чуть ли не все или как минимум очень многое. Наша жизнь состоит из больших и маленьких вопросов, из больших и маленьких ситуаций выбора. И выбор мы этот совершаем каждый день. И даже не всегда осознанно. Просто невозможно посчитать то количество вопросов, на которые должен ответить каждый, например, да прежде, чем он купит йогурт в магазине. Натуральный или фруктовый? Био или обычный? Упаковка большая или маленькая? Стеклянная или пластиковая? Вот пока вы закупаетесь в гипермаркете на неделю, вы столько раз оказываетесь в ситуации выбора, но даже не подозреваете об этом. Каждый из нас каждый день, хоть и в незначимых ситуациях, но оказывается перед выбором, даже не замечая этого. Мы так с вами устроены. Вот если надо выбрать спутника жизни или профессию, если надо решить, пора или не пора заводить детей, если надо с политическими убеждениями определиться или решиться на ипотечный кредит, на покупку квартиры, вот тогда да, тогда это выбор, тогда мы о нем думаем. Думаем осознанно. А если йогурт, мы тоже об этом думаем. И мы тоже совершаем выбор. Просто это незначимо. Я почему тут с бубном пляшу по

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Перед письма Павла христианам в Ефесе.
1: Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как люди разумны. Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянны. Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Не обманывайтесь, Бога не провести. Что человек сеет, то он и пожнет. Сеющий в угоду своей плотской природе пожнет с нее гибель. Сеющий для духа пожнет от духа вечную жизнь. Так не будем поддаваться усталости, делая добро, и тогда, если не сдадимся, в надлежащее время пожнем урожай».
2: Свободное радио. Настоящее твое.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Говорим о кино. Расскажу вам о том, что можно посмотреть интересного и полезного сегодня вечером. Например, американский фильм 2006 года «Пришествие» – «Visitation». Режиссер Робби Хэнсон. В маленьком городке появляется незнакомец, который творит чудеса и исподволь наводит обывателей на мысль, что он Христос. А немногим гражданам, не поддавшимся на провокацию, начинают угрожать адские силы. Это экранизация мистического триллера Фрэнка Перетти «Посещение». В сюжет книги режиссером внесены изменения, но основные мысли передаются хорошо. Книга была задумана как предупреждение христианам о том, что Христос придет именно так, как обещал об этом в Библии, а не иначе. О том, что бесы будут творить чудеса, чтобы прельстить и избранных. О том, что доверяющие больше чудесам, нежели Библии, будут обмануты дьяволом. О том, что церковь должна заниматься именно духовной работой, а не проектами в духе современности. Фильм «Пришествие».
1: Свободное радио.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Однажды Иисус в одном месте молился, и когда он закончил, кто-то из его учеников сказал: «Господь, научи нас молиться. Иоанн ведь научил своих учеников». Иисус сказал им: «Когда молитесь, говорите так: Отец, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое. Хлеб наш насущный давай нам на каждый день. Прости нам наши грехи, ведь и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло. И не подвергай нас испытанию».
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Служба экстренной психологической помощи.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, меня беспокоит очень сильное чувство страха.
0: Давайте поговорим об этом. Как вас зовут?
1: Наташа, еще некоторое время назад мне казалось, что в своем доме я в полной безопасности.
0: Так.
1: И неожиданно это чувство меня покинуло, представляете? Я вдруг поняла, что меня окружает настолько все настолько несовершенных вещей, настолько все шатко и ненадежно. В любой момент может возникнуть непредвиденно. Я просто...
0: Наташа, расскажите о своем детстве. Какие у вас были отношения с вашим отцом?
1: Детство вполне обычное, с папой вроде ладили. Но я не вижу здесь никакой связи. Вы меня не поняли. Меня беспокоит страх за свою жизнь.
0: Вы не переживайте. Подобные мысли, они рано или поздно посещают любого человека. Это нормально.
1: Да,
0: опасения вызывают только те случаи, когда подобные состояния переходят в разряд навязчивых. Вы, Наташа, постарайтесь переключиться на позитив. Займитесь каким-нибудь хобби. Одним словом, вам нужно отвлечься от этих мрачных мыслей.
1: Да как же это возможно? Я не могу ни о чем другом думать, понимаете? Я сейчас...
0: Скажите, возникновение этого угнетающего состояния предшествовало какое-то неприятное событие?
1: Конечно же предшествовало. Как только проводка в коридоре задымилась, я тут же начала паниковать.
0: Проводка?
1: Тут такие искры...
0: Так, Наташа, по-моему, вы на это не вполне адекватно реагируете. Срочно звоните 01!
2: Вы вдруг осознали, что жизнь не вечна, что в ней все же должен быть какой-то смысл, что мир не такой, каким бы вам хотелось его видеть, да и вы сами далеки от идеала нравственности. Появилась потребность в том, кто поймет и полюбит вас таким, какой вы есть. Поверьте, это не сезонная депрессия, и никакая психотерапия вам не поможет. Вы нуждаетесь в Божьем прощении. Есть только один способ его получить. Откройте Евангелие. Узнайте о нем.

0: Наталья Мелешко. Снова лето, прекрасное лето. Вновь жара и дожди, и гроза. Вновь клубится туман на рассвете. В это все не влюбиться нельзя. Все ликует, поет и смеется. Всюду солнце, сияние, цветы. Славословие Богу несется в этом круге земной красоты. Я пройду меж берез белоствольных и сокроюсь под сенью дубрав, обнимусь теплым ветром привольным, утону в волнах шелковых трав, освежусь родниковой водою, упаду в свежескошенный луг и укроюсь под пышной листвою, если дождик припустит вокруг. Спелых ягод вдохну ароматы, дух грибной и сосновый озон. Лето яркостью красок богато, колокольчиков слышится звон. Вновь заслушаюсь песнями лета, птичьим пением и хором цикад. И кукушка споет мне сонеты, и листва зашумит не впопад. Вслед махну облакам я плывущим и всмотрюсь удивленно в цветы. Мой Господь, это Ты, вечно сущий, я во всем Твои вижу черты. Вся природа красой поражает, воспевая Твою красоту. Вот росинка Тебя отражает, и Твой свет, и Твою чистоту. Благодарностью сердце согрето, и до слез переполнено вновь. Снова лето, цветущее лето, снова Божия к людям любовь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. Свободное радио. 7 лет в эфире. Августа 1534 года Игнатий Лойола основал в Париже орден иезуитов. Орден поначалу не имел такого названия. Лишь в 1540 году, после одобрения папы, орден получил название «Общество Иисуса», а его члены – имя иезуитов. Сам же Лойола сравнивал членов своего общества с артелью торговцев мехом, с той лишь разницей, что их предельным интересом является воля Бога, а не шкурки бобров. Основатель общества Иисуса Игнатий де Лойола, уроженец страны басков в Испании, год провел в Иерусалиме, исследуя пути Иисуса, а по возвращении учился в Барселоне. Но из-за сложных отношений с инквизицией, Лойола даже просидел несколько дней в тюрьме, он был вынужден оставить Испанию. Лойола поехал учиться в Париж, в Сорбонну. На тот момент ему было 37 лет. Вокруг Игнасио образовался круг единомышленников из земляков испанцев, французов и португальцев, одержимых идеями восстановления авторитета церкви и возвращения ей былого влияния в Европе, а также миссионерского распространения католицизма во всем мире. 15 августа 1534 года во время мессы в часовне мучеников на парижском холме Монмартр будущие иезуиты принесли торжественные обеты и фактически основали свой орден. Отправившись в Рим, они поведали об этом папе Павлу III, который в 1540 году, 6 лет спустя, утвердил устав общества Иисуса, после чего товарищи Лойолы избрали его первым генералом ордена. Иезуиты подчинялись строжайшей дисциплине и стремительно росли в числе. Вскоре они были разосланы по всему миру – в христианскую Европу, взбудораженную движением реформации, а также в земли, открытые испанцами и португальцами – в Индию, Японию, Бразилию, Конго и другие.
2: След в истории.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Кто говорит, что он во свете, но ненавидит своего брата, тот во тьме до сих пор. Кто любит брата, тот живет во свете и ни обо что не споткнется. А кто ненавидит брата, тот во тьме, он не знает, куда бредет, потому что тьма ослепила ему глаза».
2: Свободное радио.

Библии мы читаем: «Радуйтесь в Господе». Но как? Какая там радость, когда весь наш мир — это беготня по кругу и суета? Нет денег, времени и силы тают, как мороженое в жаркий день. Тем не менее, достаточно просто представить, что Бог ушел из нашей жизни, как мурашки по спине бегут. Что если мы потеряем веру? Что если Он станет для нас ненастоящим? Нет уж, пока мы в Его руке, нам стоит этому радоваться.

окнам вечер. Сумрачней стало и глуше.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Факты.
1: Когда снежинки попадают на поверхность воды, они поют. То есть издают очень высокий звук. Правда, человек его не слышит. А вот рыбы запросто. Правда, им он не по нраву.
2: Свободному радио 7 лет.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Молитесь, размышляйте, посвящайте. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя свое. Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 27 и 28 стихи. Иисус знал, что крест был Божьей волей. Однако, когда Он столкнулся с ужасающим испытанием, Его сердце встревожилось. Ожидая в саду, Иисус сделал три вещи, которые помогли Ему подчиниться. Во-первых, Он помолился. Какой-то замечательный пример для нас, потому что мы тоже столкнемся с периодами неуверенности и даже страха, временами, когда нам нужно будет воззвать к тому, кто заботится обо всех деталях наших жизней. Когда вы переживаете из-за обстоятельств, которые вы не понимаете, следуйте примеру Иисуса. Второе – размышляйте. Он проговаривал это и осознавал, что болезненное испытание, которое ожидало его, послужит высшим Божьим целям вечности. На сей час я и пришел. И в-третьих, он посвятил себя послушанию. «Отец, прославь имя Твое». Другими словами, «Я посвятил себя тому, чтобы прославить Тебя, Отец, чего бы мне это ни стоило». Следуйте примеру Иисуса. Сперва молитесь. Молитва меняет ситуации. Иногда больше всего в переменах нуждается наше отношение к чему-либо. Молитва также дает нам силу претерпеть испытание и возможность принять его. Следующее – размышляйте. Осознайте, что Бог любит вас в высшей степени и работает над своим вечным планом для вашей жизни. И в-третьих, посвящайте. Пусть будет воля Твоя, Господь. Используй мою жизнь, чтобы принести славу Твоему имени. Отец, научи нас следовать примеру Иисуса, когда мы оказываемся в неуверенных или пугающих ситуациях. Напоминай нам молиться, рассуждать посреди проблемы и посвящать себя тому, чтобы приносить Тебе славу. Во имя Иисуса. Аминь. Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Никита, я из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Со Христом я встретился, когда познакомился со своей женой будущей. Я приглашал ее на свидание, она приглашала меня в церковь, так, собственно, я и узнал о Христе. Но это было в 2004 году. Но Христос, он просто дал ответ на все самые мои главные духовные вопросы.
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложено, а это Иисус Христос. А строит ли кто на этом фундаменте из золота, серебра, драгоценных камней или из дерева, из сухой травы или соломы, работа каждого станет видна потом, ее покажет тот день, потому что он явится в огне. Огонь испытает работу каждого, какова она. И чья постройка выдержит огонь, тот получит свое воздаяние, а чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам он будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени».

0: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая Свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает Свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, Свободное!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться. Свободному радио 7 лет.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Если служение закону, который высечен буква за буквой на каменных скрижалях, закону, ведущему к смерти, просияло такой славой, что сыны Израиля не могли взирать на лицо Моисея, от того, что оно сияло этим блеском славы, хотя то и была слава приходящая, разве не больше будет слава при служении Духу? Если служение закону, ведущему к осуждению, воссияло славой, насколько превзойдет его слава и служение тому, что ведет к оправданию? А то приходящее, частичное сияние и не сияние вовсе затмилось блеском превосходящей славы. Если даже приходящее сияет, то во много раз больше сияет неприходящее. И поскольку у нас есть такая надежда, мы действуем открыто и бесстрашно. И не как Моисей, который закрывал покрывалом лицо, чтобы сыны Израиля не увидели конца того, что идет к упразднению. Но и теперь разум их ослеплен. Ведь вплоть до нынешнего дня это покрывало при чтении текста Старого Договора остается неснятым, потому что удаляется оно только благодаря Христу. До сегодняшнего дня, когда читается закон Моисея, это покрывало лежит на их сердцах. Но всякий раз, когда человек обращается к Господу, покрывало убирается. Господь, о котором здесь говорится, — это Дух, а где Дух Господа, там свобода.

0: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
1: Вы слушаете Свободное радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: У него был крючковатый нос в два раза больше его лица. Хотя он имел прекрасную артистическую душу, во внешности Исаака Уатса не было ничего привлекательного. Однажды кто-то подметил, что его голова казалась больше за все туловище, а его маленькие пронизывающие глаза и искривленный нос не позволяли выглядеть ему красивее. Он никогда не был женат, хотя после чтения его стихов одна женщина влюбилась в него. За этим последовала романтическая переписка, которая прекратилась после первого же свидания. Благодаря своему отцу в 4-летнем возрасте Исаак изучил латынь. Со временем он начал читать на греческом, еврейском и французском языках.

0: слове. Еще совсем маленьким мальчиком Исаак, один из 9 детей в своей семье, постоянно сочинял стихи и поэтому часто говорил рифмой. Это так раздражало его отца, что однажды он приказал Исааку прекратить все это, иначе он будет наказан. Когда же у ребенка, помимо его воли, все же выскакивала рифма, за что отец его наказывал, Исаак, всхлипывая, говорил: «Меня не надо обижать, слова не будут рифмовать». В 7-летнем возрасте он написал свой первый гимн. Хотя Исаак и чувствовал себя обиженным и отвергнутым, он был человеком глубокого сострадания, сочувствия и любви. Все эти эмоции находили свое воплощение в его гимнах. «Конечно, я должен бороться, если я буду иметь власть и влияние», – писал он. «Дай мне больше смелости, Господь. Я вынесу все трудности и боль, получая поддержку из Слова Твоего». Изучение нескольких его гимнов показывает, что большинство из написанного им раскрывает истины Писания, верность Бога, Его величие, Его мудрость и силу Слова Божьего, темы, которым, к сожалению, сегодня уделяется мало внимания. Его прекрасный гимн, который часто поют на Рождество под названием «Радость всему миру», основан на Псалме 97, где псалмопевец пишет: «Восклицайте Господу вся земля». Уатс убежден, что псалмы необходимо толковать в свете Нового Завета, к тому, где псалмопевец описывает поклонение Богу посредством страха перед Ним. «Я часто прибавляю любовь и веру», – писал он. Стоило бы уделить время для того, чтобы изучить сборник гимнов Исаака Уатса. В его гимнах вы увидите Бога. После его смерти, имевшей место 25 ноября 1748 года, в Вестминстерском аббатстве был поставлен памятник Уатсу. Его самый большой дар нам – гимны и песни прославления, которые мы все еще поем спустя 2,5 века. Ваша внешность не имеет никакого отношения к вашему достоинству. Исаак Уатс знал, что у него был большой нос. Возможно, это придало ему чувствительности, которая нашла воплощение в его служении. Так физический недостаток стал ценным качеством. Постарайтесь смотреть на душу, а не на внешность человека. Не обращайте внимания на внешность, и вы увидите, какой на самом деле этот человек. Постарайтесь относиться именно так к тем людям, которые чем-то отличаются от всех остальных, либо являясь выходцами из другой культуры или имея другое происхождение, выглядят или одеваются не так, как вы. Внешность человека не уменьшает эмоциональную чувствительность. Главное – это выявить в себе талант и посвятить его служение тому, кто нам его подарил. Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Свободное радио. Музыка, слово.

С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободного, друзья!

0: Ну, куда ты меня ведешь? Ну, ты же сказал, что мы в аптеку, а мы вообще куда-то не поймем, куда вообще
1: едем. Я не сказал, что мы в аптеку идем. Я сказал, что это имеет отношение к твоей язве.
0: Это должно быть какой-то медицинский центр, что ли, или что? Ты хочешь меня показать врачу?
1: А, нажми, пожалуйста, на второй этаж.
0: Ну, слушай, ну что происходит? Объясни мне хотя бы, что мне говорить? Что, я даже ничего с собой не взяла. Может быть, полотенце там, я не знаю.
1: Скоро все узнаешь.
0: Двери открылись. Мы выходим или как?
1: Нет, не выходим. Мы поедем на 15 этаж.
0: Что? Какой 15? Ты что, не знаешь вообще, где это находится? На 2 этаж. Ты мне сказал нажать.
1: Жми на 15.
0: На 15. Чего не понимаю? Почему здесь язва?
1: Мне кажется, ты недостаточно сильно нажал на кнопку.
0: С чего это решил? Ну, двери же закрылись, лифт едет, не видишь?
1: Да, но 15 этаж 15 раз выше, чем 2. Разве тебе не следовало нажать на кнопку в 15 раз сильнее?
0: Ну ты что, вообще, что ли? Это что, по-твоему, чем выше этаж, чем сильнее надо жать, что ли? Ой, ну ты даешь. Ой, подожди.
1: В чем дело?
0: Почему ты мне раньше не сказал?
1: Я пытался. Мы все пытались, но ты слушать не хотела.
0: Я полагала, что чем больше становится служение, тем больше работы, переживаний, нервотрепки, стрессов. Но ведь это служение Божие. А значит, мне не следует, что из тьмы чижать на кнопку, чтобы попасть на 15 этаж.
1: Нужно меньше суетиться и больше времени проводить на коленях. Ну что, едем вниз?
0: Пойдем-ка на балкон, видом полюбуемся немного.
1: Ну, пойдем.
0: Знаешь, в боку как-то уже не так болит.
1: Я тебе счет по почте вышлю.
2: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

0: Притчи Соломона.
1: Есть друзья, с которыми лучше не знаться, но истинный друг ближе иного брата.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время светить. Свободное радио. 7 лет в эфире. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук. Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к христианской музыке Африки.
2: Древность христианства в Эфиопии уникальна для Африки, однако в последние десятилетия христианство расцветает во многих регионах этого континента. Причем число его последователей в некоторых африканских странах превышает число таковых в Западной Европе, той части света, которая крестила их. Западные миссионеры относительно недавно, около 150 лет назад, загорелись желанием обратить языческую Африку в христианскую веру.
1: Как бы ни стремился миссионер уважать и соблюдать местные обычаи в области религии, он должен быть непреклонен. Ему следует осознавать и даже подчеркивать, что проповедуемая им религия противостоит существующей и призвана заменить ее.
2: И местные религии стали отступать. В Кении, по оценкам 1900 года, 95,8% населения исповедовали местные культы, и только 0,2% были христианами. А к 1962 году их было, соответственно, 37% и 54%. В 1972 году – 26,2% и 66,2%. Эти цифры, хотя и относятся лишь к одной стране, все же отображают общую тенденцию.
3: Западный образ жизни.
1: Вместе с переменами религиозных убеждений приходит обычно и западный образ жизни, для которого большие города образуют естественную среду. Появляются и все характерные для этого образа жизни соблазны, как добрые, так и злые. Автомобили, одежда, еда быстрого приготовления, беспорядки в гетто. Именно в такой обстановке и работают самые разнообразные церкви, отличающиеся друг от друга и языком, и музыкой, но богослужение в них ведется в европейском стиле.
2: Однако, в отличие от Европы и Северной Америки, большинство африканцев живут в сельской местности, где продолжают оказывать свое влияние традиции, существующие на протяжении веков и даже тысячелетий. В городах культура, заимствованная у Запада, прижилась довольно давно и вытеснила многие местные обычаи. Однако в деревенской жизни до сих пор продолжаются столкновения между европейским христианством и давними традициями. А значительные культурные различия, которые предстоит преодолеть, проявляются и в музыке. Дело в том, что музыка связана глубочайшим образом с традиционным африканским воспитанием.
1: Африканская мать поет своему ребенку и вводит его в мир музыкальных явлений самой колыбели. Она учит ребенка ощущать ритм и движение, раскачивая его под музыку, напевая ему бессмысленные слоги, подражающие ритму барабанов. Когда он уже способен петь, он поет вместе с матерью и механически подражает барабанным ритмам. Детские игры и сказки, в которые входят песни, учат его петь в стиле своей культуры. И он это осваивает вместе с изучением языка. Его опыт даже на этой ранней стадии не ограничивается детскими песнями, потому что африканская женщина может, посадив ребенка себе на спину, прийти и на ритуальное собрание, и на общинный праздник, и на танцы. Иногда мать даже танцует с ребенком за спиной.
2: Эти особенности жизни африканцев, так же, как и их глубокую религиозность, не осознавали первые миссионеры. Миссионер Роберт Моффат, работавший в XIX веке, писал:
1: «Успехи сатаны здесь фатально велики. Ему удалось совершенно искоренить все религиозные понятия в душах бичуанов, готентотов, бушменов. Он не оставил ни единого путеводного луча, способного увести их от тьмы и мрачного будущего, ни единой связи, способной протянуться к небесам».
2: Европейцы думали, что в сознании африканцев нет ни малейшего понятия о религии или культуре, и стремились привить им эти понятия. Десмонд Туту дает общую оценку тому, что из этого вышло.
1: Этих белых туземцев-язычников надо было одеть в европейскую одежду, чтобы они могли разговаривать с богом белого человека, единственным богом, который не мог распознать их, пока их не оденут должным образом. Этих несчастных нужно было заставить петь гимны белого человека, безнадежно плохо переведенные на их язык. Их приучали к неэмоциональной и индивидуалистической манере богослужения, свойственной белому человеку. Им приходилось говорить и думать о Боге, о великих истинах Евангелия теми словами, которые привычны белому человеку.
2: Европа очень нуждалась в том, чтобы наладить торговлю с Африкой, для чего и хотела обратить жителей этого континента в западную веру. Первой целью экспедиции Бакстона в 1841 году было найти способы законной торговли с Нигерией. Но проповедь Евангелия считалась неотделимой от этой задачи. Большинство людей были уверены в том, что для законной торговли нужны люди, обладающие развитой культурой, трудолюбивые и надежные. Христианская вера лежала в основе этих качеств. Ее считали необходимой для налаживания торговых и общественных связей. Вышедший в 1956 году сборник гимнов «Африка славит Господа», предназначенный для англоговорящих школ, указывает на то, что миссионерские церкви стали изменять свой подход. В нем собраны самые любимые протестантские гимны за последние 200 лет, а также небольшое количество африканских песен с английскими словами в современной нотной записи «Сольфа». Очень мало кто из африканцев имеет достаточную музыкальную подготовку для того, чтобы читать западную нотную запись. Выход этого сборника – попытка уменьшить разрыв между культурами Европы и Африки. Однако это всего лишь первый шаг в данном направлении.
3: Наследие Запада.
2: В некоторых городских соборах выделяются средства на покупку печатных нотных сборников и оплату работы музыкантов, которые знают, как с ними обращаться. За пределами этих соборов, во множестве других церквей, основанных миссионерами с Запада, музыка находится в печальном состоянии. Побывав в 1985 году в Уганде, Норман Уоррен делится своими впечатлениями.
1: В целом мы обнаружили очень низкий уровень церковной жизни. Слишком частым было желание бездумно подражать Западу. Я был разочарован, обнаружив так мало оригинальной богослужебной музыки. По большей части музыка была достаточно формальна и старомодна. Еще до того, как состоялся Второй Ватиканский собор, католическая церковь Камеруна стала пытаться создавать христианскую музыку с текстами на местном языке. Ее опыты в этой области были столь обширны, что во многом послужили причиной того, что собор обратил свое внимание на эту проблему. Первым шагом было просто пение уже существующих западных мелодий с подходящими словами на местном языке. Сделать это оказалось гораздо труднее, чем сказать, потому что многие языки Камеруна, да и вообще Африки, имеют звуковысотную основу, то есть значение слова зависит в них от высоты звука, на которой оно произносится. Впоследствии этого мелодия начинает управлять значением слов, которые на нее положены.
2: Союз мелодии и слов, принадлежащих разным культурам, может быть неудачным, и в Камеруне он совершенно не прижился. То же произошло и с пением латинских текстов на камерунские мелодии. Единственно верным решением оказалось соединение камерунских текстов и камерунских мелодий, что и стало жизненной задачей аббата Пье Клода Нгуму.
1: Наши мелодии всегда ритмичны. Когда они исполняются собравшимися, очень трудно удержаться, чтобы не отбивать ритм головой, пальцами или ногой. Мы спросили себя, а почему бы не дать свободу тому движению, которому люди вынуждены столь сильно сопротивляться? Использование этого принципа стало отправной точкой в создании новой литургии, ставшей гордостью Камеруна.
4: Long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long
2: Реакция католической церкви на эти новшества не всегда была благосклонной. Начавшийся эксперимент стал получать разные оценки. Для кого-то он выглядел как попытка сделать христианство языческим, а кто-то считал его одним из лучших достижений постмиссионерского христианства. В Камеруне уже существует очень оживленная сцена африканской популярной музыки, но для католической церкви оказалось непривычным идти навстречу нуждам людей в этой области. В протестантской традиции столкновение культур породило новую и очень интересную музыку. К 1970 году, к примеру, в соборе Намирембе в Уганде сформировался профессиональный хор, способный исполнять четырехголосную гармонию под аккомпанемент очень приличного органа. Помимо вечно любимых викторианских английских гимнов, появился удивительный репертуар хоралов на местных языках – луганда, лумасаба и суахили.
1: В заключение мы предлагаем вам послушать музыкальный отрывок христианских африканских песнопений. А с вами были ведущие Константин Масалитинов
2: и Алена Кравчук.
1: До новых встреч!

0: Иоанн Кронштадтский писал: «Не в богатстве состоит жизнь наша. Не тот живет, кто богат, а тот, кто пользуется малым с благодарностью Богу». Благодарность – это вообще штука очень часто определяющая. И какая-то часть меня, наверное, верит в эти банальные размышления о том, что если человек все время ноет, Бог в конце концов показывает ему, что такое, когда по-настоящему есть поводы для печали. А если человек живет с радостью в сердце, Бог дарит такому человеку еще большие поводы для радости. Возможно, звучит слишком линейно. Возможно. Но это никак не умаляет того факта, что в благодарном сердце куда больше благородства. Вот, скажем, живет в вашем сердце благодарность супруге, что она вам детей ваших родила. Живет такая благодарность? А может быть, а что такого? Да все рожают. Нет, не все. А живет в вашем сердце благодарность Господу, что солнце сегодня для вас взошло? И с теми самыми детьми и женой можно провести еще один день. А что такого? Для всех солнце взошло? Нет, не для всех. Вот пусть в каждом из нас сегодня будет достаточно благородства для того, чтобы найти благодарность в собственном сердце.
1: Делай, что должно. Свободное радио.

0: Павла христианам в Филиппах.
1: «Если жизнь со Христом для вас опора, если любовь Его для вас отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Классики о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. «Свобода есть моя независимость и определяемость моей личности изнутри, и свобода есть моя творческая сила. Не выбор между поставленным предо мной добром и злом, а мое созидание добра и зла».
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Дорогие друзья, примите поздравления. Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Свободное радио.
2: 2000 лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.

0: Наталья Мелешко. Молитва благодарения. Господь мой Бог, благодарю Тебя, что не оставил в немощи, в падениях, но снова поднимал в пути, любя, и воскрешал опять меня из тления, и брал на руки нежные свои, меня простив, очистив, переплавив, и укреплял в надежде и любви, и на свои вершины снова ставил. За то, что верой душу озарял, являл защиту, милость и отраду, лавины бурь житейских усмирял, и часто бедам ставил ты преграду. Благодарю, Господь, я за судьбу, за силы свыше, помощь и отвагу, за труд, за исцеление, за борьбу, за то, что зло ты обращал во благо, за откровение Твоей любви, за радость и за все, что в жизни было. Прекрасный Боже, все межи мои, которыми рука Твоя водила.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Да, мы стыдимся того, что мы верующие.
1: Бать, меня здесь брось.
2: Почему? Я могу прямо у школы высадить.
1: Я не хочу, чтобы мои друзья видели меня с тобой.
0: А иногда мы сознательно противимся воле Бога.
3: Отец, ну перестань ты указывать мне, как жить. Я уже достаточно взрослый.
2: Ну, как знаешь, сын.
0: Иногда мы открыто говорим Богу. Уходи из моей жизни.
3: Я ухожу из дома. Мне надоело жить с вами.
0: А иногда в отчаянии мы кричим в небо.
3: Почему ты это допустил? Почему ты позволил этому случиться?
0: Многие из нас вспоминают о Боге только когда нас хорошенько прижмет. Бог ищет настоящих отношений. Остановитесь. Откройте Евангелие.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: С днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения, свободного!
3: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
3: Люди ищут вечность, люди ищут Бога.

дом твой под небом, в улыбке мечта. Отец твой был ветер, а мать, мать как река. Весной разольется по полю вода, а в ней чья-то лодка, и

обычное утро. Душ, завтрак, работа. Шумные улицы, все те же привычные ноты. Люди, машины, сплетни, чужие заботы. У каждого свой мотив, планы, цели, высоты.

На утро был важный день, столько милых, приветливых встреч. Он снял с меня эту тень, смог от беды.

0: Притчи Соломона.
1: Перед падением человеческое сердце заносится, а смирение предшествует славе.

0: В этом году Свободному радио исполняется 7 лет. Свободное радио – это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.
1: Уютный вечер на Свободном радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Труден путь к цели, но еще труднее отказ от него. Еще труднее опыт бессилия и осознания конца. Неправдоподобны цветы благодати, ибо растут только на самых твердых камнях невозможного. Благодать дается даром, но за это даром приходится страдать. Ибо в конечном итоге все это даром, как мир, так и благодать. Если Бог прощает, прощение Его дается даром, ибо какая любовь нерасточительна. Поэтому солнце должно угаснуть, а Божье сердце сдаться. Оно должно быть столь сильным, чтобы не могло избежать последней слабости. Подобно утлому челну, оно дает течь, и никакой крик о помощи не спасет его от затопления. Ибо мудрость Бога решила добиться победы через гибель и стала поэтому величайшим неразумием. Глупо умереть за проигранное дело. Глупо надеяться, когда все уже давно пропало. Неразумной и недостойной обернулась Божья любовь. И вот нога его вступает в трясину мира, касается болотистой почвы греха. Волны искушений бьются вокруг него. Царство еще можно спасти. Поверь в свою мощь. Доверься звезде, что привела к тебе волхвов. Прикажи легионам ангелов перенести тебя через бездну. Сотвори чудо, что навсегда привяжет их сердца к тебе. Дай им хлеба и зрелищ. Согни колени твоего безрассудного сердца. Как, однако, приятно стоять на коленях и поклонись мне. Отче, кричит сердце в головокружительном падении. В руки твои, в те руки, что я не чувствую, в руки, разомкнувшиеся, чтобы позволить мне упасть, в руки, которые подхватят меня на дне бездны, в руки твои предаю дух мой, мой святой дух. Сердце стало духом, и из дуновения духа родился новый мир. Великий шум заполнил собою дом, распахнулись окна и двери, глаза и уши, треснула изнутри тяжкая броня, и покровы упали с лица. Любовь сердца любила вплоть до самоуничтожения, и когда сердце стало невидимым, оно восстало в сердцах тех, что были им спасены. Некогда было оно одиноким сердцем, одиноким в холодной ночи этого мира. Ныне свет его разлился по всему звездному своду. Могло показаться, что в борьбе с тьмой, побежденное хаосом, оно погрузилось в трясину. Но нет врага, что сильнее его, и нет тьмы темнее, чем светлая тьма любви. Я лоза, вы ветви. Я корень, сучья и ствол виноградной лозы, невзрачной, изрезанной и уродливой, наполовину ушедшей под землю, укрытой снегом и щепками. Но вы — мои цветы и плоды мои. В длинные зимние ночи я собираюсь с силами. Из скудной, покрытой щебнем земли, капля за каплей, я высасываю безвкусную воду. Но когда над землей бушует ветер и начинает немилосердно палить обжигающее солнце, я выжимаю себя ветвь за ветвью. Я источаю мою бесценную кровь, мое золотое вино. Кровь и вино — это вы. Я лоза, вы же вино, которое я источаю, как слезы. Вначале вы всего лишь пробивающиеся наружу ростки, напоенные соком и гибкие, как змеи. Вы жаждете свободы и жизни. Вы наслаждаетесь ими в свете солнечных лучей. Вы хотите оторваться от темного, покрытого жесткой корой ствола и стремитесь обрести ваше собственное существование. Вы выпускаете длинные щупальца, вы хватаете ими, вы вьетесь и сплетаетесь, чтобы притянуть к себе все живое. Вы называете это познанием и любовью. Вьющиеся ростки пытаются обвить собою небо, свет и звезды. Жадно тянутся они к Богу, но то, что они могут ухватить своими изогнутыми пальцами, это всего лишь воздух, всего лишь ничто. Я лоза, и я сам жаждал некогда этой жаждой, ибо из весны рождается лето, и из разочарования возникает премудрость. Но мой отец — виноградарь, и всякую ветвь моей лозы он отсекает, если она бесплодна. Неуемная жажда побегов падает на землю под взмахом ножа, и вновь лоза обнажена, а вы большей частью должны иссохнуть и обречены огню. Пылающий металл отсекает вашу тягу к миру и Богу. Подсеченная под корень, она дрожит и бессильно валится вниз. То, что еще кажется привычной жизнью, это тлеющие угли, палящие смерти, что поглощает ветвь за ветвью. Но дайте этому огню сжечь ваши ветви, ибо он пылает во мне и ради меня. Мне принадлежит суд, и никто не приходит ко мне иначе, как через огонь, а тот, кто в плену у страсти, не войдет в Царство Небесное.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда придет Сын Человеческий во славе, и с Ним все Его ангелы, Он сядет тогда на царский престол, и приведут к Нему все народы. Он разделит всех людей на две части, как пастух отделяет овец от коз. Он поставит овец по правую руку, а по левую руку — коз. И скажет тогда царь стоящим по правую руку: «Идите сюда, благословенные моим отцом. Владейте царством, предназначенным вам со дня сотворения мира. Потому что я голоден был, и вы меня накормили, жаждал, и вы меня напоили, был чужестранцем, и вы меня приютили, был наг, и вы меня одели, был болен, и вы позаботились обо мне, был в тюрьме, и вы меня навестили». Тогда ответят праведники: «Господь, когда мы видели Тебя голодным и накормили, жаждущим и напоили, когда видели Тебя чужестранцем и приютили, нагим и одели, когда видели Тебя больным и ходили за Тобой, и когда навестили Тебя в тюрьме?» И скажет им царь в ответ: «Говорю вам, все, что вы сделали для одного из самых малых братьев моих, вы сделали для меня». А потом он скажет тем, кто по левую руку: «Прочь от меня, проклятые! Ступайте в вечный огонь, предназначенный дьяволу и его ангелам. Потому что я голоден был, и вы меня не накормили, жаждал, и вы меня не напоили, был чужестранцем, и вы меня не приютили, нагим, и вы меня не одели, больным был и в тюрьме, и вы не позаботились обо мне». Тогда скажут и они: «Господь, когда мы видели Тебя голодным, жаждущим, чужестранцем, нагим, больным, в тюрьме и не помогли Тебе?» И тогда он ответит им: «Верно вам говорю, чего вы не сделали для одного из самых малых, того и для меня не сделали. И пойдут они на вечную муку, а праведные — в вечную жизнь».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Всем привет, это Гена Вербицкий. Поздравляю, Свободное Радио, с днем рождения. С юбилеем вас, ребята. Звучите еще громче. Слушателям хочу пожелать успехов во всем. Слушайте мои песни и радуйтесь жизни в Господе.
1: Уютный вечер на Свободном Радио.

100 нескучных историй. Философ, мальчик и бескрайнее море. Августин Блаженный, выдающийся философ и богослов V века, обладал блестящим умом и проницательностью. Его сочинения до сих пор удивляют глубиной мысли и силой влияния. Он искал ответы на труднейшие вопросы и не боялся браться за самые сложные темы. Согласно легенде, с Августином однажды произошла удивительная история, когда он прогуливался вдоль берега моря. Было это примерно так. Августин шел по нагретому солнцем песку, морской бриз гладил его волосы, в небе кричали чайки. Однако все это мало интересовало философа. Он был полностью погружен в свои мысли, пытаясь постичь ни много ни мало тайну Святой Троицы. Поразительный парадокс. Три личности – Отец, Сын и Дух Святой – являются в то же самое время единым Богом. То есть Бог один, но в трех лицах. Нет, этому должно быть какое-то логическое объяснение, и я непременно должен его найти. Вдруг Августин заметил неподалеку мальчика, который вырыл небольшую ямку в песке и переливал туда воду, которую зачерпывал ракушкой из моря. Мудрец обратился к нему. «Эй, чем это ты занят, дружок?» «Хочу вычерпать все море в ямку». «Боюсь, я тебя огорчу, малыш, но это невозможно». Но ведь точно так же невозможно охватить разумом великого Бога. Человеческим умом не исчерпать неисчерпаемую тайну Господню. Сказав это, мальчик исчез, оставив смущенного богослова одного на берегу огромного и прекрасного моря. У нас может быть много недоуменных вопросов касательно Бога или того, что написано в Библии. Но не на все эти вопросы мы сможем найти ответы. И это совершенно нормально. Ведь Бог не был бы Богом, если бы люди могли его полностью понять. Также мы не в состоянии проникнуть в Божьи мысли и планы и уразуметь, почему Он действует так или иначе. Библия говорит, что непостижимы решения Божьи и неисследимы пути Его. Но та же Библия однозначно утверждает, что Бог благ, и все Его действия продиктованы любовью. Уж в этом мы можем быть уверены на 100%.

0: новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Макс Лукада. Если уж мы говорим об освобождении людей для того, чтобы они могли летать, стоит задуматься о самих себе. Окрыляете ли вы других людей? Обретают ли они свободу, общаясь с вами? Как насчет друга, обидевшего вас и теперь нуждающегося в вашем прощении? Сотрудника, мучимого страхом смерти? Родственника, влачащего жалкое существование под гнетом ошибок прошлого? Приятеля, обремененного заботами? Расскажите им об опустевшей гробнице, и вы увидите, как они расправят крылья и полетят.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Лариса Гробовенко?
1: Хочу немножко поделиться с вами тем, над чем я рассуждаю в последнее время. Эта история описана в книге «Судей» в 15 главе. Она повествует нам о судье, которого звали Самсон. Вот с ним происходили чудесные моменты в жизни, потому что сходил Господь, сходил Дух Божий, и он совершал то, что он должен был сделать. 16 стих 15 главы говорит: «И сказал Самсон: челюстью ослиною толпу, две толпы челюстью ослиную убил я, 1000 человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамав-Лехим, и почувствовал сильную жажду, и воззвал Господу и сказал: «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». Как часто в наших жизнях бывает так, что мы что-то делаем, сражаемся, преодолеваем, а потом приходит усталость, потом приходит какое-то разочарование. И вот случилось у Самсона так. Не просто разочарование, не просто усталость, жажда. И такая жажда, что он говорит: я сейчас умру. Я умру, и я сейчас попаду в руки этих необрезанных людей. Господи, не допусти. Писание говорит, он начал взывать. И смотрите, что говорит 19 стих. «И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода, и напился, и возвратился дух его, и он ожил. От того и наречено имя месту всему источник взывающего, который в Лехе до сего дня». Вот я хочу вдохновить каждого из нас. Давайте не будем унывать. Давайте будем взывать. Когда приходят трудности, когда приходит жажда, когда приходит утомление, разочарование, все, что нужно делать, это бежать к Господу и взывать к Нему. А Он тот, кто открывает свои источники. Он тот, кто дает жизнь.

0: Всем привет! Это Лиза Лукашина. Поздравляю Свободное Радио с днем рождения и желаю, чтобы любовь, радость и мир всегда оставались в прямом эфире.
1: Свободное Радио. Жизнь в каждом звуке.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Однажды Иисус шел в субботу через поля. Его ученики проголодались и стали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Смотри, твои ученики делают то, чего нельзя делать в субботу. А разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Спросил их Иисус, что он вошел в дом Божий и ел жертвенный хлеб, который нельзя было есть ни ему, ни его людям, а одним только священникам. Или вы не читали в законе Моисея, что по субботам священники в храме нарушают субботу, но это не считается виной? Говорю вам, здесь нечто большее, чем храм. А если бы вы знали, что значит слова «милосердие хочу я, а не жертвоприношений», вы бы не стали осуждать неповинных. Ведь Сын Человеческий — Господин над субботой.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Мне кажется, многие люди не верят в Бога по одной простой причине. Они не видят никакой связи между соблюдением или несоблюдением христианских заповедей и последующими результатами этих действий. Ну и, соответственно, не понимают, а зачем вообще заповеди соблюдать? Типа, вот я плюнул на икону, ну-ка испепели меня на месте. Ага, не испепеляешь? Ну, значит, нет никакого Бога. А я вот думаю, что не стоит ждать немедленной реакции от Бога. Бог — это не сотрудник ДПС, который спрятался за кустом и ждет, когда вы там превысите, чтобы состричь с вас расплату. От такого Бога можно немедленно откупиться свечкой или пожертвованием на храм, в зависимости от того, что грозит. И так думают ведь не только атеисты, а многие верующие, на поведение которых неверующие смотрят издалека. На самом деле расплата за превышение приходит вам внезапно в виде письма с вашим фото, когда вы нарушаете. А вы не заметили, как вас фотографировали. А вы и забыли про это нарушение. А система работает. Как есть сила притяжения Земли, так есть какая-нибудь неизмеренная сила притяжения зла. Нарушил, проходит время, и тебе прилетает какая-нибудь внезапная неприятная случайность. Поэтому соблюдение заповеди – это не попытка угодить карающему начальнику, а просто соблюдение техники безопасности по жизни. Однажды я просто села и сопоставила все свои случайности и несправедливости со своими прошлыми поступками и поняла, за что прилетели штрафы. Диалог Бога и человека для меня теперь выглядит примерно так. «Не суй пальцы в розетку, смертью умрешь». «Эй, нет, что это вы на мою свободу покушаетесь?» Как недавно было хорошо сказано в этом блоге, у Бога нет противопоставления. Солнце светит одинаково и добрым, и злым. Только злым оно светит, ультрафиолетом канцерогенным.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла, до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: «Свободное радио. Правильный выбор».

0: Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».
1: Иисус, ты наша жизнь. Иисус, мы смотрим на Тебя. Мы видим Тебя. Мы следуем за Тобой.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. Свободному радио 7 лет.

0: Привет, друзья! Меня зовут Катя, и сегодня продолжу рубрику библейских вопросов и ответов. На сегодня вопрос вот какой. Что Библия говорит о безбрачии? Кажется, со времен Эдемского сада она дает нам понять, что брак – это наилучший вариант для жизни человека. Но вот в Новом Завете апостол Павел отмечает, что наоборот, одиночество – это, если можно так сказать, высшее призвание. Как и со всем другим в жизни, мы должны просить Бога о мудрости относительно такого призвания. Если следовать Божьему руководству, то будь то брак или наоборот безбрачие, это приведет нас к радости, которую Бог желает, чтобы мы имели. Вот это и есть наш ориентир. Это «Свободное радио», друзья.
1: И свет во тьме светит. «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих.
0: Глоток живой воды. Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Жорж Леметр, бельгийский католический священник, астроном и математик. Несмотря на то, что Жорж Леметр создал теорию Большого Взрыва, на самом деле он отстаивал факт сотворения Вселенной. Он считал, что у этого мира было начало и его ждет конец, и что это знание послужит обращению к вере в Создателя многих людей. Будучи верующим человеком, Леметр полагал, что наука и религия в конце концов приведут человечество к одним и тем же истинам.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: Ты самый, словно время любовь не воротишь назад. Берегите любовь от греха и сомнений, от обиды и гнева, обмана и слез, от предательства зла, от несобственных мнений, от пустых обещаний и дерзких угроз. Берегите любовь, она раз лишь бывает, даже если она, как Везувий, сильна, и хотя в своей силе преграды не знает, все же это и нежность, и хрупкость сама. На обломках любви вновь не выстроишь замок, на обломках любви не распустится сад. Берегите любовь, дар чудеснейший самый, ведь ее, как и жизнь, не воротишь назад.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Дамы и господа, говорит капитан корабля. У нас возникла проблема с движением шасси, и мы вынуждены будем совершить аварийную посадку. Пожалуйста, приведите спинки ваших кресел в вертикальное положение и примите аварийную позу.
1: Аварийную позу? А я не смотрел! Стюардесса! Эй, кто-нибудь, покажите, что такое аварийная поза! Я буду отдавать ползарплаты бедным. Я буду ходить в церковь каждое воскресенье. Следующий, правда, не смогу. Бразилия и Германия играют.
0: Дамы и господа, говорит капитан корабля. Машины скорой помощи прибыли на посадочную полосу и находятся в полной готовности.
1: Хорошо, следующий иду!
0: Дамы и господа, говорит капитан корабля. Задний шасси успешно коснулся посадочной полосы.
1: 20% моей зарплаты. Это в два раза больше, чем ты просишь. Так, в церковь я схожу, насчет футбола договоримся? Только доставь меня живым домой.
0: Дамы и господа, мы успешно совершили посадку. Приносим наши извинения за причиненные вам неудобства.
1: Если столько денег отдавать, мне-то что останется? Да, и выходных у меня всего 2 дня в неделю.
2: Ищете ли вы Бога всегда? Или только тогда, когда Он нужен вам?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире. 16 августа 1874 года в США из Крыма прибыли на поселение первые российские меннониты. Меннонитство получило свое название по имени основателя, голландского реформатора Менна Симмонса, жившего в XVI веке. В основе вероучения меннонитов, помимо общих для протестантов принципов, лежат идеи неприменения силы и непротивленчества. Меннониты по своим религиозным убеждениям всегда отказывались брать в руки оружие. Принципиальный пацифизм меннонитов породил специфическую форму пассивного протеста. Каждый раз, когда государственные власти пытались заставить их проходить службу в армии, меннониты выбирали для себя массовую эмиграцию. Так первая волна эмиграции переместила меннонитов из Голландии в Германию, затем в Англию, Францию и Польшу. Во второй половине XVIII века из Пруссии группы меннонитов отправились в Российскую империю по приглашению Екатерины II. Российская императрица обещала им свободу вероисповедания и освобождение от военной и гражданской службы. А каждому семейству было отведено по 65 десятин земли. В свою очередь, меннониты обязались содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать. Крупнейшие колонии меннонитов в дореволюционной России располагались в Запорожской области, Екатеринославском уезде, нынешней Днепропетровской области и Мелитополе. Много меннонитских общин было и в Западной Сибири. Меннониты занимались преимущественно земледелием, а также основывали винокуренные, суконные, кирпичные, черепичные заводы, фабрики и мельницы. Многие мастерские со временем укрупнились и переросли в машиностроительные заводы. Например, кузница Абраама Копа превратилась в завод Копа, послуживший в 1923 году ядром преобразования Запорожского автомобилестроительного завода «ЗАЗ». Однако в 1874 году все колонисты Российской империи были признаны подлежащими воинской повинности. Это было воспринято меннонитами как требование, не согласующееся с их религиозными убеждениями, что породило масштабную волну эмиграции. 16 августа 1874 года из Крыма в США прибыли на поселение первые российские меннониты. Из одной только Таврической губернии в Америку переселилось около 900 меннонитских семейств. Почти столько же из Екатеринославской.
3: След в истории.

0: «Кто свободен телом и не свободен душою, тот раб. Кто связан телесно, но свободен духовно, свободен». Эпиктет, древнегреческий философ.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К нему пришли фарисеи и, желая испытать его, спросили: «Может ли по закону мужчина развестись с женой по любой причине? Разве вы не читали, что Творец в самом начале мужчину и женщину сотворил?» Ответил Иисус: «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится с женой, и станут двое единой плотью. Итак, их уже не два человека, а одно существо. То, что соединил Бог, пусть человек не разлучает».
2: Новая музыка на свободном радио.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Обещание, обещание. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу пойти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 37 стих. Даже когда Петр сделал это красивое, сердечное заявление о своей преданности, Иисус знал, что еще до восхода солнца, следующим утром, Петр отречется от него 3 раза. Сделать устное заявление — это так легко, но когда доходит до дела, мы не всегда верны своим обещаниям. Слова дешево стоят. Мы даем Богу обещание, когда пытаемся заключить сделку с Ним, чтобы заставить Его уступить нашим желаниям. «Господь, если Ты сделаешь это для меня, то и я сделаю это для Тебя». Или же мы даем обещание сразу после падения. Когда мы поднимаемся, мы говорим: «Господь, я никогда больше этого не сделаю». Наши слова подтверждают, что мы вновь полагаемся на плоть, но до тех пор, пока мы доверяем себе, мы обеспечиваем себе провал. Только Бог знает, будем ли мы держать свои обещания. Как сказал псалмопевец: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Псалом 138, с 1 по 3 стих. Не давайте Богу обещания на основании своей плоти, потому что ваша плоть подведет вас. Обещайте делать только те вещи, которые Иисус подсказывает вам делать, и полагайтесь на Его силу для послушания. Отец, пусть каждая наша молитва отражает нашу полную зависимость от Тебя и наше неприходящее доверие Твоей власти и Твоей мудрости. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: «Вредные советы» для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Как только услышишь очередной рецепт здоровой духовной жизни, обязательно сразу же примени. Если кто-то разбогател от 10 принципов царства Папы, значит и ты разбогатеешь. Потом будешь летать по миру на частном самолете и рассказывать всем остальным, что и они разбогатеют, если пожертвуют на эксплуатацию твоего самолета.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: 46-й псалом. «Рукоплещите все народы, вознесите Богу крик радости! Как грозен Господь Всевышний, великий Царь над всей землей! Он покорил нам народы, бросил нам под ноги племена! Он избрал нам наследие, гордость Иакова, которого Он возлюбил! Бог вознесся под крики радости! Господь вознесся под звуки рогов! Пойте Богу хвалу, пойте! Пойте хвалу нашему царю, пойте! Бог царь над всей землей, пойте ему искусный псалом! Бог царит над народами, Бог восседает на святом престоле своем! Собираются вожди народов вместе с народами Авраамова Бога, ведь земные правители принадлежат Богу! Он высоко превознесся!»
1: Привет, друзья! С вами Мария Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
2: «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Факты.
1: Самая маленькая Библия, Новый Завет, была напечатана в конце 19 века с помощью метода фотомеханического уменьшения. В результате книга получилась размером 1,9 на 1,6 сантиметров и толщиной меньше 1 сантиметра. В обложку каждой Библии было вложено маленькое увеличительное стекло, чтобы читать текст.
2: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Алексей, я из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что Христос живой, и Христос реально действовал в моей жизни и реально показал, что Он жив и способен изменять жизнь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера – это тот стержень, на который нанизаны фактически все сферы моей жизни. Тот якорь, который привязывает меня к этой земле.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Книга притч. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Вот тоже один из любимых стихов, который особенно актуален для современной России.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода – это вообще вещь относительная чего-либо. Христианство в данном контексте, оно может быть и как свобода, и как ограничение. Для меня лично это свобода. И видя других людей, видя наше общество, я понимаю, что без христианства люди живут в рабстве.
0: Свободное радио рядом.

0: Живая музыка на свободном радио.
1: I can see you in the morning.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Что такое грех? «Ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Книга пророка Исаии, 43 глава, 24 и 25 стихи. Грех — это моральное понятие. Речь идет не просто о несоблюдении чего-то, к примеру, предписаний врача. В Библии под грехом понимается любое пренебрежение стандартами Бога. Мы грешим как против Бога, так и против людей. Но почему это слово считается устаревшим, так что многие предпочли бы удалить его из своего лексикона? Даже те, кто не верит в Бога, признают, что у них есть определенные моральные обязательства по отношению к тем, кто их окружает. Оскорбив кого-то, мы согрешаем. Так почему же такое отношение к этому слову? Перестав признавать требования Бога, мы теряем уважительность по отношению к другим. Что касается законов страны, то многие живут по принципу «можно все, главное не попадаться». Но это путь вниз, к социальному упадку. Истинная этическая норма и общие стандарты установлены нашим Творцом, Богом, который есть благо, свет и любовь. Это тот авторитет, который оценивает добро и зло, но который также готов прощать грехи. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Всем привет, это Миша Нутеки, и хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
1: Вы слушаете Свободное Радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Ефесе.
2: Одним словом, старайтесь походить на Бога, ведь вы Его любимые дети. Живите в любви, точно так, как Христос полюбил нас и отдал за нас свою жизнь, как жертвенное приношение Богу, благоуханное и приятное. Что же касается таких вещей, как разврат, похабство, жадность, то среди вас даже разговоров о них не должно быть. Не подобает это Божьему народу, так же, как всякая грязная, глупая, двусмысленная болтовня. Неуместно. Лучше благодарите Бога. Но в этом вы можете быть уверены. Ни один развратник, похабник, хапуга, они ничем не отличаются от идолопоклонников, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.
3: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Я приветствую всех, кто первый раз пришел к нам в группу по изучению Библии. На прошлой неделе мы остановились на 35 стихе 11 главы послания к евреям. Давайте вернемся немного назад, к 27 стиху, и быстренько еще раз пробежимся до конца главы, чтобы еще раз обратить наше внимание на великие дела, которые совершали те, кто всем сердцем доверял Богу. Итак, послание евреям, 11 глава, с 27 стиха. Гарик, прочитай, пожалуйста.
1: «Верую Моисей оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верую перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верую пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Верую Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими и ныне...
0: Да достаточно, Гарик, спасибо. Не правда ли поразительно, на что способна вера? А теперь переходим к 12 главе. Посему и мы, имея вокруг себя такое...
2: Минутку?
0: Да.
2: Гарик прочитал 11 главу не до конца.
0: Спасибо, я знаю, но мы уже разбираем 12 главу. Посему и мы, имея вокруг себя такое...
2: Минутку?
0: Да.
2: В конце 11 главы, как мне кажется, очень важные стихи о вере.
0: Возможно, но мы это пропускаем. Посему и мы, имея вокруг себя такое...
2: Минутку?
0: Но что еще?
2: Вы прочитали 35 стих только до середины. Вы хоть, по крайней мере, этот стих до конца дочитаете?
0: Нет, не хочу. Продолжаем дальше.
2: Хорошо, я сама дочитаю.
0: Но это не...
2: Стих 35 заканчивается так.
0: Замолчите! Кто вас просил?
2: Другие были замучены до смерти, отказавшись от предложенной им свободы. Они ожидали воскресения к лучшей жизни.
0: Кто вас просил?
2: Раз уж я начала, давайте я дочитаю все-таки 11 главу до конца.
0: Я прошу вас, не надо!
2: Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницы. Их побивали камнями, распиливали наглое.
0: Замолчите,
2: мечом. Приходилось скитаться в овечьих и козьих шкурах. Они были в нужде. Их преследовали,
0: замолчите,
2: и над ними издевались.
0: Прошу вас.
2: Те, кого весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, пещерам и ущельям.
0: Ненавижу эти стихи. Понятия не имею, как они в Библию попали. Христианство — это любовь, радость, мир. О какой радости может идти речь, когда тебя...
2: Распиливают надвое?
0: У кого-нибудь есть нож? Ну,
2: но для нас здесь
0: один.
2: Есть хорошая весть.
0: Что хорошего может быть в том, когда тебя...
2: Распиливают надвое?
0: Замолчите!
2: Да дайте же мне мысль закончить. Здесь есть хорошая весть. Вот читаю дальше. Все они получили одобрение Бога за свою веру, но ни один из них при жизни не получил того, что им было обещано.
0: И что здесь, по-вашему, хорошего?
2: Вот последний стих 11 главы. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее.
0: Я надеюсь.
2: Дабы они не без нас достигли совершенства.
0: Это смешно. О каком совершенстве может идти речь, когда тебя...
2: Распили...
0: Не говорите! Не смейте произносить это опять! У кого-нибудь есть этот, как бы, эфилоргатум...
2: Так в этом же и есть смысл главы.
0: Какой смысл? Ничего, если я на полу полежу немного.
2: Смысл в том, что если все эти герои Ветхого Завета с мужеством переносили страдания и преследования ради воскресения к вечной жизни, тем более мы, имеющие Христа в сердце, тем более мы, вопреки всему, должны сохранить верность Богу вплоть до второго пришествия, когда Христос даст нам новые, нетленные тела.
0: Ой, надеюсь, моему новому телу уже не понадобится эфилоргану пса.
3: Свободное радио. Нам по пути.

Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас, вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. Свободному радио 7 лет.

Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Иногда наши проповеди напоминают рекламу рождественских скидок. «Уверуйте во Христа прямо сейчас», и в комплекте вы получите супружескую верность, хорошие отношения с детьми, успех в делах и многие другие благословения. Спешите! Неудивительно, что после пылкого обращения нас постигает такое же сильное разочарование. Хорошие отношения в семье по-прежнему строятся на трудной взаимной работе, смирении и попытках понять и войти в положение другого. И в работе не получается ничего сверхъестественного. Все достигается теми же усилиями. Верующему человеку не то, что не проще, а сложнее живется. Приходится себя во многом ограничивать, искать благо не для себя, уступать ближнему, а жизнь только подбрасывает испытаний. Велико искушение отказаться от сомнительных привилегий вместе с самой навязанной услугой – спасением. Тем более оно так и остается понятием туманным и далеким от жизни. Оттого многие уходят из церкви. Но как с этим быть? Нельзя же сразу раскрыть все побочные эффекты веры. Ведь рассказом о неизбежных испытаниях и страданиях за веру только отпугнешь новеньких. Никто не захочет такого спасения. Тем не менее, Христос в своих проповедях не скрывал того, что ждет его последователей. И за ним пошли. Пусть немногие, но те, для кого его спасение было дороже жизни и ее привилегий. В этом и суть. Прибавляя к спасению всякие бонусы и скидки, мы только принижаем его значение. Спасение само по себе ценнее и больше жизни – и простирается далеко за ее пределы.
2: Свободное радио.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Верно и безупречно соблюди все, что я тебе заповедал, до дня явления Господа нашего Иисуса Христа. Его в должное время явит нам Бог, блаженный, единый властитель, Царь царей и Господь Господ, единственный, кто бессмертен. Он живет в неприступном свете, его не видел никто из людей и увидеть не может. Ему честь и вечная сила. Аминь».
2: Новая музыка на свободном радио. Waiting for the other shoe to hit the floor. Flinching at the sound of a slamming door. Hypervigilant, I get ahead of it. It's

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и безумолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Время подумать.
1: Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдают высший, а над ним еще высший. Эти слова из «Екклесиаста» в свое время были опубликованы в журнале Forbes среди 18 истин, которые начальникам и их подчиненным следует знать друг о друге. И там же, кстати, была приведена очень интересная цитата Леонида Брежнева. Когда собирал людей на совещание, то действительно советовался с ними, давал каждому высказать мнение и не торопился со своим. Потому что немало товарищей, у которых мода уловить начальственную точку зрения, и больше другого мнения уже не услышишь. А руководитель обязан быть собранным, бодрым и нервы должен держать в узде, чтобы и люди получали от него заряд уверенности. И еще порой мы недооцениваем роль юмора. А ведь очень часто можно и шуткой помочь большому делу. Я напомню, это цитата Леонида Брежнева. Но, друзья, что нам с вами глянет сверкающий? У нас есть сокровище круче. Вернемся к Библии. О чем все-таки эти слова из первого послания Петра? Мол, подчиняйтесь и повинуйтесь не только добрым и кротким, но и суровым. Я все-таки хочу верить и организовывать всю свою жизнь таким образом, чтобы в жизни моей как можно меньше нервов уходило на посторонних людей. Ну, то есть в жизни ведь и так разных приключений хватает. А если на работе, а мы ведь на работе очень много времени проводим, если там сплошные нервы, вот сейчас, наверное, уже с опытом, я бы терпеть не стала. А когда-то терпела, и это принесло свои результаты. Я надеюсь, что эти слова все-таки о том, что выполнение наших обязанностей, выполнение того, на что мы подписались, не должно зависеть от нашего личного отношения, положительного или отрицательного отношения к тому, кто поставлен над нами начальником. Просто ведь как бывает? Идешь на работу, весь такой заряженный, понимаешь, что трудиться надо как для Господа, и должностные инструкции надо соблюдать не потому, что кто-то видит и кто-то может ударить тебя по руке, а потому что Господь все видит, и Господь тебе сказал: «Работай как на меня». А потом ты сталкиваешься с начальником, который тебе неприятен, поручение которого ты не понимаешь, и вроде как начинаешь делать себе скидки, а он первый начал. Да, я, конечно, не в полную силу работаю, но он сам виноват. Именно такие объяснения в случае с Библией как раз-таки и неприемлемы.
0: Вы подумали? А мы сказали. Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Не бойся.

0: Лиза Лукашина. Вырывается сомнение стаи диких серых птиц. Почему твое решение пламенее весны зорниц? Я пишу письмо в двух строках. Адрес рай, другой конец. Гаснет свет в стеклянных окнах, зажигая свет сердец. Почта в небесах не дремлет, и спасение всем ответ. Пусть душа лишь Богу внемлет, в этом счастье весь секрет.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Притчи Соломона.
1: Роющий яму сам в нее упадет, на катящего камень скатится камень.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободное!

Недавно услышал, что у секвойи, самого высокого дерева в мире, очень неглубокие корни, и держатся в вертикальном положении эти деревья в основном за счет того, что их корневые системы сплетаются между собой. Признаюсь, что я не нашел доказательств этой прекрасной иллюстрации, но для людей это точно работает. Поддерживать друг друга и укреплять отношения. Вот без чего не выстоять в искушениях и в трудные периоды.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Шестнадцатого августа 1874 года в США из Крыма прибыли на поселение первые российские менониты. Менонитство получило свое название по имени основателя, голландского реформатора Менна Симонса, жившего в XVI веке. В основе вероучения менонитов, помимо общих для протестантов принципов, лежат идеи неприменения силы и непротивленчества. Менониты по своим религиозным убеждениям всегда отказывались брать в руки оружие. Принципиальный пацифизм менонитов породил специфическую форму пассивного протеста. Каждый раз, когда государственные власти пытались заставить их проходить службу в армии, менониты выбирали для себя массовую эмиграцию. Так первая волна эмиграции переместила менонитов из Голландии в Германию, затем в Англию, Францию и Польшу. Во второй половине XVIII века из Пруссии группы менонитов отправились в Российскую империю по приглашению Екатерины II. Российская императрица обещала им свободу вероисповедания и освобождение от военной и гражданской службы. А каждому семейству было отведено по 65 десятин земли. В свою очередь, менониты обязались содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать. Крупнейшие колонии менонитов в дореволюционной России располагались в Запорожской области, Екатеринославском уезде, нынешней Днепропетровской области и Мелитополе. Много менонитских общин было и в Западной Сибири. Менониты занимались преимущественно земледелием, а также основывали винокуренные, суконные, кирпичные, черепичные заводы, фабрики и мельницы. Многие мастерские со временем укрупнились и переросли в машиностроительные заводы. Например, кузница Абраама Копа превратилась в завод Копа, послуживший в 1923 году ядром преобразования Запорожского автомобилестроительного завода ЗАЗ. Однако в 1874 году все колонисты Российской империи были признаны подлежащими воинской повинности. Это было воспринято менонитами как требование, не согласующееся с их религиозными убеждениями, что породило масштабную волну эмиграции. 16 августа 1874 года из Крыма в США прибыли на поселение первые российские менониты. Из одной только Таврической губернии в Америку переселилось около 900 менонитских семейств. Почти столько же из Екатеринославской.
3: След в истории.